север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь какие.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
2: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.

0: to i grają rock.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

под звуки саксофона продолжить путь, знакомый переулок на тенистой аллее свернуть. В ушах любимая, сердцу пластинка, запечатляя любовь на ярких фотоснимках, вальяжно, не спеша.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможны ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: Домой!

сносит гулким эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной, хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною.

О чем вспоминать? Щелкнул ключ в двери, оборвав разговор. Старое сравнение, как ружейный затвор. И вновь серое небо, холодный песок. Все тот же нервный пульс колотит висок. Знаешь, если вдруг однажды исчезнет он, ты со мной, и значит, я спасен.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Вдоль обрыва

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Правительство поручило до октября разработать типовую техническую спецификацию для убежищ. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во вторник правительство поручило Министерству экономики в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой до октября разработать типовую техническую спецификацию для убежищ, включив в нее оптимальные требования к их промышленному производству, поставкам и размещению. Также Министерство экономики в сотрудничестве с Министерством по делам умного управления и регионального развития до декабря оценит необходимость внесения поправок в нормативное регулирование в области планирования развития территорий, предусмотрев право отступать от требований территориального планирования, если строительство отдельно строящихся убежищ на земельном участке или территории, существующей структурной застройкой, может быть невозможным. Чтобы способствовать строительству отдельно стоящих убежищ, правительство планирует поручить министерствам договориться о начале разработки типового проекта, говорится в проекте доклада. Финансирование из фондов ЕС составит 8,5 миллионов евро, а финансирование из госбюджета не менее 1,5 миллионов евро, чтобы обеспечить строительство 10 типовых убежищ, как минимум в 5 административно-территориальных единицах.
2: Про Ригу.
1: По данным отдела внешних связей Рижского городского совета, на данный момент в 10 классы рижских муниципальных школ приняты 3762 ученика. Еще 214 кандидатов приняли приглашение. В настоящее время в 10 классе имеется приблизительно 158 вакансий. Количество вакансий постоянно меняется, поскольку некоторые ученики предпочитают продолжить обучение в других школах. Вакантными считаются места, если в электронной системе приема нет активных заявок. Заявки на вакантные места могут подавать кандидаты, отвечающие требованиям приема в конкретное учебное заведение. Прием новых заявок в электронную систему приема завершен. Если заявка уже была подана в систему, она остается активной, даже если абитуриент подает заявку на вакантные места. Даже после подачи заявки на вакантные места абитуриент может получить приглашение в одну из ранее отобранных в электронном виде школ, если позже место освободится. Прием в 10 класс на вакантные места будет продолжаться до тех пор, пока остаются свободные места в соответствующих образовательных программах. В то же время на этой неделе продолжается прием в профессиональные учебные заведения, поэтому наблюдается поток абитуриентов между учебными заведениями, что также влияет на движение очередей на поступление в школы Рижского муниципалитета. В общей сложности приглашения были разосланы 4813 уникальным заявителям, что составляет 90% от всех заявителей. Как уже сообщалось, по данным, собранным муниципалитетом, в этом году в Рижские учебные заведения подали заявление на поступление в 10 класс 5332 ученика. Всего было получено 41 581 заявление, или в среднем 785 заявлений на одно учебное заведение. В этом году в 54 средних школах Риги, включая 6 госгимназий, планируется открыть 10 классы, что позволит обеспечить в общей сложности до 4500 мест для учащихся.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями, во многих районах дожди, местами возможны грозы. Утром местами, преимущественно в восточной части страны, туман. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодически дожди, возможны ливни и грозы. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Добро пожаловать в новый день. Пусть утро у вас будет складным, день успешным. И мы в Шизгаре здесь именно для этого. 7 часов 4 минуты. Доброе утро. Гулять, любить.

0: Но это время, ну, если не погулять, хотя бы потусоваться вместе, провести это утро вместе с дуэтом. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Знаете, вот это вот «пойдем на улицу» звучит совершенно издевательски, потому что вот таким утром нормальные люди добегают до какого-нибудь там укрытия, быстро садятся и надеются от всей души, что больше пока не придется выходить на улицу, пока идет дождь. И только одинокие собаки ждут, когда их выведут, их, ну как одинокие, бедные, я бы так сказал, бедные скучающие собаки,
0: натерпевшиеся,
1: ждут, когда же их эти хозяева возьмут зонтики и выведут их.
0: Осторожные хозяева. Осторожные. Хорошо, покороче, представим, что это взгляд собаки, который пытался вложить вот этот позыв. Все, хозяин, баста, хочешь, чтобы вот я сейчас сделал прямо здесь в коридоре, или вот идем на улицу? На улице сегодня 22 июля, в помещениях тоже. Мы понимаем, что слушают Шизгару сейчас люди в основном там в FM-диапазоне вокруг Риги и в самой Риге на частоте 88,6, но есть те, кто уехал по каким-то причинам. Привет вам всем тем, кто, у кого сейчас может быть тоже доброе утро, а кого-то и добрый вечер. Но тем не менее, некие цифры, которые пригодятся всем в условиях 22 июля, это то, что до важных дат у нас осень приходит, 40 дней. Еще полно времени для того, чтобы собаку выводить при таких погодных условиях. Ну и до Нового года остается еще 162 дня.
1: Надо что-то добавить, знаешь, к этому списку из двух позиций. Да, например,
0: третьим будешь?
1: Например, какие-нибудь там осенние каникулы или что-нибудь такое позитивное. Надо будет посчитать. Значит, самая низкая температура была в 2017 году. В этот день было 9,9 выше 0, а самая высокая в 22-м 29,7. Вот жара была.
0: Ох! Вспоминаем. Теперь посмотрим, у нас еще есть лунный календарик, он пригодится всем астролого-зависимым людям или просто людям осторожным. У нас в этой позиции цифра номер 8.
1: Восьмой лунный день, он хорош для путешественников. Несчастлив занемогающим, сегодня надо здоровье особенно беречь. Сны верны. Вот непонятно, сбудутся они, не сбудутся, но верны, поэтому это для вас такая подсказка. Значит, восьмой день будет удачным для поездок и путешествий, а в медицинском отношении можно голодать, проводить очищение желудка и кишечника, ну и следует обратить внимание еще на периферическую нервную систему, потому что именно в этот день, а нет, не потому что, а поэтому в этот день хорошо готовить лекарственные препараты.
0: Знаешь, я как-то перекинусь сразу в праздники и поводы, если позволите. Дело в том, что у нас сегодня Всемирный день синдрома ломкой X-хромосомы. Вот празднуется по инициативе фонда и посвящен знаниям и вот именно этим важным синдроме ломкой хромосомы. Ну, потому что именно она содержит тот самый ген, необходимый для запуска, развития, скажем так,
1: некоторых особенностей, связанных с аутизмом, скажем так.
0: Ну, да.
1: Да, но праздником не назвать, конечно, но такая дата для всех. А вот что касается праздника, то здесь медики придумали себе праздник, который называется Всемирный день мозга. Меня здесь всегда удивляло, что это Всемирный день мозга и непонятно какого. Это такая английская калька, потому что мы по-русски это всегда говорим, какой это мозг или какие-то, потому что вот так вот называются мозги, а так он головной, спиной, там еще какой-то бывает, костный.
0: Ну, каждый невролог говорит, это мой праздник, потому что, чтобы я, на чем я бы не специализировался, Всемирная Федерация Неврологии придумала его именно исключительно вот для меня, поэтому каждый невролог.
1: День летнего отдыха сегодня появился он в календаре совсем недавно, в 2015 году, ну и хорошо, что лучше поздно, чем никогда, додумали. Почему 22 июля? Ну, вероятно, потому что именно в этот день большинство людей либо уже в отпуске, либо об этом мечтает, и тогда им нужен повод для того, чтобы сказать, а ты чего сегодня не на работе, а у меня сегодня, знаете, день летнего отдыха.
0: Ну, а те, кто остался в рабочем режиме, они сейчас и скажут, да, как издевательский совершенно, как уравновешивающий фактор, то, что в день летнего отдыха, с одной стороны, сегодня еще и день трудяги. Это день настоящих трудоголиков, которых отличает постоянное желание выкраивать дополнительное время для работы, отказ от хобби, ну, стресс в случае постоянной или временной потери необходимого, как воздух им, как, не знаю, кусок свежего мяса, если они мясо едят, той самой любимой работы.
1: Кажется, мне несправедливо люди относятся в данном случае к трудоголикам или, по крайней мере, к их описанию. Вот, по крайней мере, в отношении хобби, а трудоголика хочется сказать, что у них нет ни времени на хобби, а у них просто этого хобби нет, потому что хобби и работа у них сливаются воедино. И, в принципе, здесь надо всегда задуматься, а если ему не платить, будет ли он ходить ходить на работу? Если да, то работа и есть его хобби. А если заставить доплачивать за то, что он будет ходить на работу, будет ли он продолжать? Если да, то он истинный трудоголик.
0: Если нет, если он скажет, не надо мне доплаты, я и так вот это истинный трудоголик. Он, зачем? Нет, хозяин, нет.
1: Я говорю, ты сам доплати.
0: А ты сам
1: хочешь доплати. Хочешь на работу?
0: Вот, как бы, хорошо, да.
1: Вот там столько-то рублей.
0: Ну и последнее, последнее для тех, кто сегодня активно решил позаниматься спортом. Спортом непростым. Для тех, кто, ну, в общем, не оголяет какую-то часть своего организма, скажем, остается в трусах, в майках, иногда с голым торсом, если это про мужчин идет речь, и перчатки одевает, соответственно, не рукавицы, а именно перчатки. Сегодня Международный день бокса. И поэтому всех тех, кто... Да, вот так вот понеслась. Начали отчетики такие-такие. Вот двоечку такую отработали здесь уже. 7 часов 16 минут. Время продолжать.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радіо Рокс. Реклама. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: 7 часов 26 минут. Давайте еще раз скажем доброе утро всем тем, кто пытается сейчас начать какие-то созидательные процессы. Знаете, что и до вас люди вот когда-то в 22 июля в разных странах, в разных веках тоже сомневались.
2: Да, и мы сейчас откинем всякие там, знаете, вот эти вот юлианские календари, григорианские, и решим, что 22 июля, оно и в начале тысячелетия было 22 июля, и события были уже тогда.
1: Ну, не знаю, позавтракали вы или нет, не знаю, тепленько что-нибудь типа бульона, может быть, употребили сейчас на завтрак. Но именно про бульонского человека расскажем. Вам крестоносами было создано Иерусалимское королевство. Первым главой государства, то есть защитником гроба Господня, прости Господи, дураками неразумного, избрали именно герцога Бульонского.
2: А в 1246 году, 22 июля, итальянский путешественник, францисканский монах Джованни де Пано Карпини первым из европейцев достиг столицы монгольской империи Каракорума.
1: Ну и чё?
2: 1246 год.
1: Вот смысл вообще? Марок еще не было, монгол Шуудан. Чё ты туда...
2: Во-первых, зато францисканец, то есть должен был проверить, в кого они верят, эти монголы. Ну, а во-вторых, за чудом. Вот куда-то там поехал, не знаю,
1: в степь
2: куда-то, на край земли, и думал, что доеду до туда, они мне расскажут какие-нибудь секреты свои. Ведь на самом деле путешественники именно за этим и путешествуют.
1: Не говори, вот те же самые путешествующие путешественники, которые путешествуют из других, там, не знаю, уголков, например, из Лиссабона. В Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. Ну, мы помним этот ход человека. То есть, ну, не самый старший по званию офицер в этом походе. А тем не менее, материк назвали в честь него. То есть, не капитан, не старпом, не боцман, в конце концов. Да не кок, который кормил всех все это время.
2: Я все-таки думаю, знаешь, здесь Америго Веспуччи попал под какую-то раздачу. Все про него решили с какого-то времени говорить, ну, хуже, чем он был на самом деле. Он был, конечно, астрономом в этой экспедиции во главе с Гонсало Куэлем, да, но он был навигатором прежде всего. И что касается его заслуги, то, конечно же, может быть, надо было назвать континент в честь Куэлю. Как бы мы тогда говорили? Северная Куэлья или Южная Куэлья? Во-первых, не звучит. А во-вторых, если бы не было навигатора, кто бы им сказал, что, ребята, мы уже настолько далеко ушли к югу от экватора, что это явно что-то более глобальное, чем те острова, которые там Колумб один за другим открывает.
1: Прости, сразу вот такой, ну, как жизненный вопрос. Вот в Вейзе у тебя мужской голос или женский?
2: У меня нет Вейза.
1: Ну ладно,
2: мужской.
1: Мужской. Валера, значит.
2: Валера.
1: Он был... Костя. Валера.
2: Валера,
1: вот,
2: да. Валера.
1: Вот Америго Веспуччи был тем самым Валерой, который через 400 миль поверните направо.
2: Тебе ли не знать, может, он был флорентийцем, Стас.
1: Ну, понятно.
2: Понимаешь, это значит, он хорошо умел рассказывать о том, что он видел, где был и что он и сделал. Он еще, на самом деле, писал дневник. Вот этот, судя по всему, не судовой капитанский журнал заполнял, а писал именно как вот и вышли мы тут опять, как бы темно, или наоборот, там вышли мы, кто-то кричит «Земля, земля» и так далее.
1: То есть, если в трех словах обозначить английских любого флорентийца, который болеет за Фиорентину, это «мир, дверь, мяч» по-английски, вот, и он был как раз вот человеком, который был лучший в этом. А, еще знаешь, по поводу, я сразу, форму Фиорентины, нет, форму другую. Вот, допустим, от одежды флорентиец, по сути дела. И он в португальской этой тусе. Ребята такие, ну, не марка одежды.
2: Кого попросить рассказать о том, как было и что открыли?
1: И он такой гамбургский такой выходит. Это знаешь, как вот гостиницы раньше люди подходили, там, да и сейчас такие топовые отели, там уже самый яркий персонаж — это швейцар. То есть самая красивая форма.
2: Самая очевидная.
1: Очевидная, сразу бросающая в глаза. Это, вот приходят эти люди такие, причаливают в Лиссабонский порт. Там еще, трамваев-то еще нет этих, которые туда вот поднимаются наверх красиво. Еще Бенфику никто еще не знал. Да? В Спортинг еще Рональду не взяли там, вот, потому что не родился. А тут бабах и вот такой красавец. Ну, расскажи, как там был.
2: Ну, и вот почему он рассказывал, и решили, что континенты назовут в честь этого самого главного навигатора-астронома-рассказчика.
1: Ну что, продолжаем путешествие в этот день. Что еще было?
2: Кто в 1793 году шотландский исследователь Александр Маккензи стал первым европейцем, который пересек Канаду с востока к Тихому океану. По-моему, они ждали 22 июля для того, чтобы начать или как-то рассказать о своих путешествиях. Думали, что погода будет нормальная. Если когда-то, то вот 22 июля точно будет все нормально, тогда и расскажем. Или тогда и отправимся.
1: Если вы думаете, что цивилизация на этом остановилась в своих стремлениях переместиться куда-то именно 22 июля, вы ошибаетесь. Перелетим, наверное, в 1933 год. Уолли Пост совершает первый в истории одиночный кругосветный перелет на самолете. Винимой, назван в честь его дочки. Вылетел он из Нью-Йорка и вернулся туда же через 7 дней, 18 часов и 49 минут. И сделал всего 11 остановок. Пост, это фамилия человека, он потерял глаз в результате несчастного случая, был самоучкой, не имел профессионального летного образования, но вот в те времена таких жестких ВЛК-комиссий не было, поэтому как бы, ну, говорит, я могу, ему поверили на слово. И слетал.
2: Это опасная история, когда кажется, что человек, которому не то что терять нечего, но который уже прошел огонь венные трубы и думал, что в общем его уже ничего не возьмет. Даже если он за 7 дней всего лишь 11 раз приземлится, все будет все равно нормально, потому что, ну, чего уж там, как бы глаза нет, иду по приборам, как бы чувствую свой самолет, который назвал именем дочери. Ну, а все за него.
1: Опять-таки, когда ему рассказали историю про одного кекса, который там летел, решил слетать в теплые края, оказался в Ирландии, там, ну что, ну и как, долечу как-нибудь.
2: Да-да. Ну, а знаешь, здесь не обойтись. У нас есть история про дворняк по имени Дезик и цыган, которые первыми животными поднялись в космическую высь на 80 километров и благополучно вернулись на Землю. Там раздумывали, уже там побывали разные виды, скажем так, наших братьев меньших, да, в космосе. Но думали, о ком, вот на кого же все-таки положиться в плане тестов. И решили, что, во-первых, собаки, потому что они, ну, примерно так напоминают людей.
1: Во-вторых, дворняги, потому что они самые выносливые.
2: Ну, а в-третьих, у них на физиономии видно, что они чувствуют или как они... Ну, то есть какие-то эмоции можно по ним как-то считать. И там в высоте... Ну и если телеметрии тогда не было, то, наверное, вот когда они возвращались, можно будет, глядя, значит, на морду цыгана, как-то понять, как ему там было в невесомости.
1: Слушайте, ну давайте и закончим тогда мы двумя событиями. Во-первых, они происходили в разные годы, но именно 22 июля. И оба проекта, так скажем, имеют отношение к денежкам. Международный валютный фонд взяли, основали именно в этот день, в 1944 году.
2: Да, ну и в 1960 году был подан патент на кардиостимулятор. Какое отношение к денежкам он имеет? Ну, понятное дело, имеет, потому что кардиостимулятор — это такая важная штука. Но ты, наверное, имел в виду что-то другое.
1: Наверное, что-то другое. В Соединенных Штатах в 2002 году объявлено о самом крупном за всю историю страны банкротстве. Процедуру запустили в отношении скандально известной телекоммуникационной компании WorldCom.

Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Когда говоришь «не утолить», сразу речь идет, ну, представляешь, во всяком случае, вот такие сухие губы, и человек жажда мучает. Дайте, дайте, дайте воды. Ну, в условиях, когда у нас периодически рекорды устанавливаются в разных местах Латвии, то тут месячная, понимаешь...
1: Норма осадков перевыполнена, ты имеешь?
0: Иногда двухмесячная даже в один день, тут кое-где в Талсинском, по-моему, районе.
1: А такая... я так подумал, что когда вот Кинчев пел, мы такие, думаю, источник оптимизма, очаг, я бы сказал, такого огня, вот этой страсти пойти поработать даже в дождь, даже в день этих... даже в день летнего отдыха.
0: Ага.
1: Да, то есть как вот одержимость не жажда, не вот не та жажда такая физическая, а жажда прям дайте мне что-нибудь в руки, я сейчас что-нибудь сотворю.
0: Ладно, ты идешь куда-нибудь там, что-нибудь такое сотворяешь, сам разгоряченный приходишь и потом говоришь, все, теперь побрызгайте на меня чем-нибудь. А мы тем, хорошо, что спросил, чувак, потому что в этот день, 22 июля 52 года, изобрели что-то, разбрызгивающее воду.
1: Да, это был патент на самоходное растительное устройство с разбрызгиванием воды. Но, ты знаешь, здесь еще есть одна такая штука. Да, дело в том, что сегодня день, который традиционно у предков был связан с тем, что надо было начинать поливать. То есть сбор первых огурцов и черники и полива. То есть
0: абсолютно верно.
1: Сезон, когда без полива не обойтись. Я не понимаю, куда они смотрели. И неужели тогда была совсем другая погода? Потому что тут у нас поливает и без этого, а им нужны были какие-то изобретения.
0: Они смотрели на тебя, который кричит: нет, не нужно орошать, поливать. Смотрите на Кинчева, потому что он хочет работать. А я говорю: нет, а давайте что-нибудь там. Как там говорят?
1: А если Кинчев заболеет?
0: Будем скандировать 1, 2, 3, 4, 5, начинаем орошать. И тогда появился этот ороситель.
1: Но на самом деле шутки шутками, ороситель была штука важная, потому что не у всех так 22 июля поливает, как у нас. Где-то бывает засушливая погода.
0: Огурцы и чернику, как говорится. Кто?
1: Огурцам воды нужно много.
0: Это даже черника, ты же сказал. Что главное для человечества? Огурцы и черника. Елы-палы, сельское хозяйство. Это Алексей Титов, аграрий. Скажите, Алексей, приоритетные направления там, говорит. Мы считаем, что нафиг убираем всю пшеницу. Здесь, значит, у нас черника будет вот слева.
1: Не-не-не.
0: Это клево.
1: Не-не-не.
0: Как?
1: Пшеницу не убираем, пшеницу просто там оставляем, а все время тратим на то, что идем в леса и собираем чернику. То есть, таким образом, просто собирать чернику куда более экономная история. Ну, потому что ты ее не сажал, ты ее не поливал, ты ее просто ходишь, собираешь, ну и в худшем случае говоришь: нет, ягод в этом году, значит, у нас нет, черники никакой нет. И что тогда? Пошел в магазин за хлебом.
0: Это, знаешь, как раньше, ну, ягоды где-нибудь там в деревню к кому-нибудь, к родственникам поехал, там и там бегали, тырили там или на огородах у соседей ягоды. А тут, по сути дела, ты тыришь. Ну, то есть, потому что там не сажал, как ты говоришь. Но тыришь у природы. Значит, типа тыришь свое.
1: Ну, в общем, да. А ты рожден, чтобы тырить от природы. Ведь мы все только этим и занимаемся, ну, всю жизнь.
0: Согласен. Так. А так как все в мире, даже сделано руками человеческими, все равно часть вот большого окружающего мира. Поэтому многие продолжают тырить там, не знаю, на производстве, там, на работе. Там. А возьму-ка я там 4 рулона туалетной бумаги. Да. Она же сама выросла где-то здесь вот. Грудь у меня станет больше.
1: Так вот, значит, про эту растительную систему. На самом деле штуку можно было придумать и гораздо раньше, чем 1952 год. Ты, понимаете, 1952 год. А придумали-то они что? Это на самом деле такая вот труба на колесах, которая в центре прикреплена и вот так по кругу вращается и разбрызгивает, видите?
0: Кайф.
1: Под давлением. Но самое главное, Франк Зибах из Страсбурга, что в штате Колорадо, он не постеснялся прийти в патентное бюро и сказать, значит, все эти поворотные самоходные растительные устройства с разбрызгиванием воды, пожалуйста, запишите на меня.
0: Как хорошо ты сразу географически уточнил, потому что когда начал некий Франк подходит, Зибах, да, из Страсбурга, и немцы такие: наш? Ты говоришь, садитесь. Нет, этот, который из Колорадо. А, там тоже у них там типа есть. Угу.
1: Ну вот, но на самом деле это система орошения, известная сегодня как система кругового орошения, которая образует на полях такие вот характерные зеленые круги, используется она в регионах, понятное дело, с малым количеством осадков. И такая система позволяет орошать гигантские площади, включая плотно засаженные культуры, где невозможно использование растительных каналов.
0: Я помню.
1: Вам, дачникам, конечно, это все очень близко, потому очень, что да. Вот как бы поставил такую растительную систему и...
0: И давай.
1: И давай поливать газоны.
0: Я видел, простите за натурализм, некого субъекта, он, по-моему, там, ну, 2-3 промилле. Кстати, мы помним, что периодически, слушая эфир наш Шишгаровский, можно еще принять участие в спонтанных конкурсах. И в течение этой недели, например, с нами те самые алкометры, которые делают именно в Латвии периодически, чтобы контролировать свою ситуацию. Так вот, человек, у которого не было алкометра в то время, но он был залит, и, судя по всему, это был такой заснеженный юрмальский пляж, так. И он, видно, вспомнил, это было, это зима, и вот вышел, и он решил, что он, наверное, тот самый вот
1: самоходно-оросительный,
0: и он по кругу вокруг себя орошал, и детей надо было отворачивать, потому что, а что дядя? А дядя вспомнил патент, который выдали Зибаху.
1: Из Страсбурга, штат Колорадо. Ну, а на самом деле, так кажется, что все хихоньки-хахоньки, смешно. А вы подумайте, какое важное значение вот этот процесс орошения играет в тех засушливых регионах, где сегодня люди позволяют себе радоваться солнечному утру, но оно там не приносит радость, потому что они там молят о дожде.
0: Смотрите, мы на этой неделе как бы дважды заходим с таких важных, важных изобретений, или, скажем, важные вехи, они вехи и так важные события с точки зрения каких-то растительных. Помнишь, Асуанскую плотину мы вспоминали недавно, и тогда же вот этот сразу всплеск. Тогда мы с Алексеем радовались финикам, а сегодня...
1: Огурцам.
0: И черники, конечно.
2: Шизгара. Твое лучшее утро. На

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. «Роксет UK» – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
1: Уже с 20 июля в утреннем шоу «Шизгара» на Радио «Рокс» стартует новый конкурс вместе с компанией «Алкометрик». Экспертами в области профессиональных алкотестеров. Здесь знают, что безопасность начинается с уверенности. «Алкометрик» предлагает сертифицированные алкотестеры, а также их калибровку и сервисное обслуживание как для частных клиентов, так и для бизнеса. Слушайте утреннее шоу «Шизгара». Участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть полезный приз. Латвийский алкотестер компании «Алкометрик».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Зинтери». Вера
3: Прежнего. Я
2: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты в кассах «Билишсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио «Рокс». Латвия.

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Единую систему изучения госязыка для взрослых обещают ввести к 2029 году. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: К 2029 году планируется ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых, чтобы уменьшить существующую институциональную раздробленность и улучшить доступность и качество обучения, говорится в концептуальном докладе Министерства образования и науки, который во вторник рассмотрело правительство. В настоящее время финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых организует несколько госучреждений, используя различные программы и источники финансирования. Это создает неравенство. Главные требования для организаторов обучения затрудняют учет данных и контроль качества, а также мешают людям ориентироваться в предложениях. В докладе говорится, что в этом году финансируемое государством обучение латышскому языку планируется обеспечить более чем 7100 взрослым. А в рамках программ Госагентства занятости язык будут изучать еще почти 2630 взрослых. Одновременно в вузах Латвии учатся более 12 тысяч иностранных студентов, которые также являются одной из потенциальных групп изучающих латышский язык. Курсы латышского языка для взрослых организуют и самоуправление. В прошлом году их обеспечили 7 самоуправлений. В курсах могут участвовать граждане, неграждане, иностранцы с постоянным видом на жительство и украинцы, изучая латышский язык на уровнях от А1 до Б2. Новая система предусматривает сохранение этой возможности, одновременно введя единые требования и централизованный учет. Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским и которые за законно прибывают в Латвии с особым вниманием к новоприбывшим. Она также охватывает представителей диаспоры и членов их семей, которые готовятся вернуться в Латвию, а также иностранных студентов и других специалистов, чтобы способствовать их интеграции в общество и на рынок труда. Планируется, что новая система обеспечит единую подачу заявок на курсы латышского языка, централизованный учет данных и единые требования к содержанию обучения педагогам и надзору за качеством. Предусмотрено создание модели изучения языка на платформе управления навыками взрослых STARS, которая будет связана с другими государственными информационными системами. Переход на новую систему будет происходить постепенно. На первом этапе до 2027 года планируется подготовить необходимые нормативные акты и установить единые требования для организаторов обучения. На втором этапе до 2028 года предусмотрена разработка модуля STARS и пилотные проекты, а с 2029 года все финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых планируется организовывать в единой системе. В новой системе будет доступна единая информация о курсах, тесты для самооценки языковых навыков и централизованный учет результатов обучения. В целом, для обеспечения обучения латышскому языку планируется запросить более 2,5 миллионов евро в год с 2028 по 2030 год, а с 2030 года планируется также привлечь финансирование из фондов Европейского Союза в размере почти 9 миллионов 600 тысяч евро.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями, во многих районах дожди, местами возможны грозы, утром местами, преимущественно в восточной части страны, туман. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодически дожди, возможны ливни и грозы, столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс.ЛВ».
4: Кстати, все сходится. Утро какое? Будничное. Значит, какое? Наше шизгаровское.
5: А на фоне дождливого утра любая улыбка смотрится ярче, любая шутка, можно сказать, громче. Доброе утро.
4: Главное, чтобы был хороший стоматолог, чтобы улыбаться. Ну, а главное, чтобы еще и был радиоприемник, который воспринимает частоту 88,6 как родную. Прямо сейчас 8 часов и 4 минуты.

0: Относительно города сказки и мечты под дождем, мы тут выяснили, что вот эта вся свистопляска, она до 11 утра, а потом дождя не будет аж до завтрашнего вечера.
1: Мы рождены, чтобы сказку сделать не былью, а в общем, с дождем расправимся. Меня зовут Стас Лоренцев.
0: Меня Алексей Титов.
1: Мы вещаем из Риги, а на самом деле, ты когда говоришь город сказка, представляешь себе город, в котором родился какой-то сказочник. Ну, понятное дело, Андерсон что-то думал там себе в Копенгагене. Люди, которые на севере Германии, два брата, не мордовские артисты, братья Гримм, а в честь которых вот музыкальные иногда мы реверансы делаем здесь на Роксе. А вот те самые...
0: самые настоящие, где-то на севере Германии, наверное, они больше любили Любек.
1: Любек?
0: Любек, город сказка.
1: Окей, окей.
0: Ну, а у нас город сказка, Стас, Рига все-таки.
1: Конечно. И поэтому, если так бывает, что вы какое-то время проводите вне города сказки, ну, ладно, там можно без каких-то там съестных изысков обойтись пока. А вот что вы будете без Радио Рокс делать? Поэтому у себя в телефончике в любой точке земного шара radiorocks.lv, бум, все звучим. Помогаем проснуться,
0: так,
1: сориентироваться.
0: Что у нас несет этот 22 июля, этот 8-й лунный день?
1: Знаешь, такое, что ты несешь? Это ты кому говоришь? Я ко дню обращаюсь. А, она, что ты несешь? Нам 22 июля. Я несу вам цифры, Алексей говорит, этот день.
0: Самое главное, не неси нам тревоги и сомнения.
1: Вообще у нас вот... Сорокет у нас. 40 дней у нас до еще начала нового учебного года. Это, по сути дела, если отпуск на работе человеку неделю дают, ну, допустим, ну или две недели, ну, даже если вот две недели дали человеку, это, по сути, у человека...
0: Три отпуска.
1: Гуляй, не хочу. Новый год, гуляй, хочу, через 162 дня. Хотите каких-то, ну, сравнительных характеристик относительно погоды, которая сейчас, Леша вам запросто выдаст.
0: Да, да, вы знаете, все рекорды были совсем недавно. В 2017 году, 9 лет назад, было 9,9 градуса выше нуля перед рассветом, потом стало чуть теплее. А вот в 2022 году было 29,7, наверное, вот уж сразу в 9 утра было уж точно 25, а не так свежо, как сегодня.
1: Знаете, вот мы когда-то там несколько минут назад рассказывали про изобретение, там про эту поливочную машину, которую придумали в этот день, и там что-то позаскучали по чернике, которая есть уже. Не только голубика, которая там садовая, которая выращена, там выпистана, вот такая вот большая. А, ну, та, из детства маленькая, она и вовсюду идет. Но примета же гласит, если много черники в лесу в этот день, то нас ждет морозная и снежная зима.
0: А черники, надо сказать, много в этот день, если ее еще не съели на том участке, куда вы забрели.
1: Мораль. Значит, собираем много черники. Что-то идет впрок. Ну, классно, встречаем Новый год. Со снегом, как положено. Что касательно лунного календаря.
0: 8-й лунный день сегодня. Он счастлив путешественникам, говорит Альберт Великий, но несчастлив занемогающим, говорит он же. Поэтому здоровье бережем, но в путь можно отправиться сегодня. Сны верны. Они не значат, что будутся, они просто-напросто верны. Это как бы для вас такая подсказка. Что-то там, наверное, из этих снов можно почерпнуть, если, конечно, вам что-то снилось сегодня вообще. Тебе снилось что-нибудь? Мне вот сегодня ничего не снилось, не могу сказать, что сегодня верно, неверно. К сожалению, 8-й лунный день будет удачным для поездок и путешествий, а еще в нем происходит трансформация и расщепление пищи в желудке, как будто в другие дни не происходит. А почему-то у меня стало модно по последнее время как-то пристально вглядываться в эти астрологические прогнозы и искать какие-то фразы, в которых можно засомневаться. Как будто... Нет, мы не сомневаемся в наших трех астрологах. Мы им верим, особенно если вы верите в астрологические все эти дела и прогнозы.
1: Неоспоримые данные. Главное, что вы верили, а наше дело просто там ретранслировать. Да.
0: Значит, можно голодать 8-й лунный день, проводить очищение желудка и кишечника, а помимо всего этого следует обратить внимание на периферическую нервную систему. Да, и еще именно в этот день хорошо готовить лекарственные препараты, ну и, соответственно, там ходить в аптеку к фармацевту, там советоваться относительно витаминов.
1: Ну, знаете, в аптеку, если вы придете, то алкометрик, алкотестер вам там не продадут, а вот что касается отправляющихся в дорогу, да после каких-то возлияний, ну, конечно, мы рекомендуем все-таки контролировать свое состояние. Для этого и латвийские специалисты и придумали этот чудесный прибор, который сразу все, кстати, оттестированный еще и откалиброванный здесь, в Латвии.
0: И более того, завтра мы один такой прибор разыграем.
1: Вот так вот. Слушаешь, не только полезной информации подписываешь, подпитываешь, но еще что-то меркантильное для дома, для семьи.
0: Меркантильное в хорошем смысле слова.
2: Жизгара. Твое лучшее утро.

0: девчонки, конечно, все для вас, милые. Потому что если бы не вас, не вы, вот вы бы не дали по рукам тому, кто пытается переключить настройку радиоприемника. Слушали бы что-нибудь другое? Нет, вам нравится то, что поет и то, что говорит.
1: Я когда слышу эту песню, постоянно вспоминаю историю, которая характерна для каких-нибудь там веселых боевиков, когда, знаешь, достаточно сказать: ну что, девочки, не можете, обращаясь к бородатым мужикам в каком-нибудь пабе, и спровоцировать таким образом драку. Поэтому, девчонки, это, конечно же, для вас, а мальчишки, для вас это, как ни странно, тоже.
0: И все поводы сегодняшнего дня. Смотрите, день гамака. Ну, опять-таки, кто-то скажет: вредно, там, дескать, неправильно размещается, твой опорно-двигательный аппарат. Подождите, изобретение этого ложа, которое там изначально состояло из коры, не из веревочек, потому что, ну, хамака называлась, мексиканская агава, племена майя, извините меня, они плохому не научат. А веревки, которые потом уже пошли из плетеного полотна, индийцы смазывали специальным таким отпугивающим насекомых составом. Представляете, два в одном. Даже три в одном. Тем мебель.
1: Мебель.
0: Вот, этот...
1: Ну, как ароматизатор?
0: Нет, этот...
1: Отгонятель
0: репеллент
1: насекомых.
0: Такой,
1: репеллент?
0: Да, идет такой.
1: А третий кто?
0: А третий выпендрешь просто-напросто. Он пригласил ее к себе, а что он скажет там? Пойдем, я тебе
1: у
0: там...
1: У меня есть гамак.
0: Да, у меня там что-то Цоя поставлю, спою тебе, говорит, у меня есть гамак.
1: Да, ну а если вот как бы надо делать выбор, значит, что вам важнее? Что вас искусают, когда вы будете на природе где-нибудь там отдыхать? Или когда у вас там немножко будет болеть спина? Ежели все-таки второе, то сегодня у нас все мозга.
0: Вот я хотел сказать, прости, ради бога, я еще подумал относительно выпендрежа. Вот если бы он сейчас говорил: хочешь, я тебе покажу 21-й iPhone? Вау! А в то время, вот когда в маях жили люди, говорят: пойдем, я тебе такое покажу. И она потом ходит: ты даже не представляешь, там, какая хуанита.
1: То есть девчонкам рассказывает, да, какой, да, у него, да, гамак.
0: Какой у него гамак. Вот, включите мозг, да.
1: Он сам уплел. Так вот, Всемирная федерация неврологии с 2014 года решила праздновать Всемирный день мозга. Разумеется, дата приурочена ко дню основания собственной федерации, что случилось 22 июля 1957 года.
0: Вот мне нравятся вот эти, значит, об одно, некие формирования называются федерациями. Так. Некоторые ассоциациями. А как они выбирают? Что у нас будет? Ассоциация или там федерация? Не, давай, да, вот класс, у меня сын футболист, там федерация, значит, окей. А у меня муж нефтяник. О, давай тогда ассоциация.
1: Ну, знаешь, думаю, что там есть какая-то разница. Типа федерация — это когда есть разные маленькие организации со своими законами, а ассоциация — когда они все решили соблюдать одни и те же
0: правила. То есть один устав, а у тех, у федералов могут быть какие-то...
1: Да, да, они просто собираются тогда, но каждый приходит в своих костюмах.
0: И начинает выяснять отношения. А выяснять отношения лучше в рамках правил. Поэтому представим, что у нас гонг. Первый раунд. Сегодня Международный день бокса.
1: Я бы сказал, один из.
0: Один из, да. Ну, учитывая то, что в Латвии на самом деле в традиции боксерские когда-то, вот, когда это было такое еще не с шоу-бизнесом связано, когда там главное, чтобы дорого-богато было обставлено, а когда вот по чесноку выходили, и действительно было видно, кто сильнее, все справедливо было. И опять-таки два реальных чемпиона мира. Вот это Сергей Лобаков, это вот, а потом Роман Даблнич. Вот те люди, которые настоящие мужики, да, сильные и духом, и телом, которые вот во славу латвийского бокса такие титулы добывали когда-то.
1: А в общем, с Международным днем бокса вас. Если этого вам мало, добавим как вишенку на торте день трудяги.
0: Во!
1: День трудяги сегодня, то есть день трудоголика, и здесь можно думать разное про трудоголиков. Некоторые говорят, что это люди, у которых нет ни хобби, ни желания побыть с семьей, они поэтому там прячутся на работе. Кто-то считает, что тем людям просто повезло, потому что они занимаются любимым делом, можно сказать, хобби, а им за это еще и платят.
0: Слушай, Лех, а как ты думаешь, вот, ну, трудяга все-таки это женский род?
1: Нет.
0: Слово женского рода, но да. Когда ты говоришь трудяга, ты представляешь себе сильного мужика. А вот девушку такую хрупкую, наверное, трудяжка. трудяшка, да?
1: Трудяшка. Более того, трудоголик, между прочим, не трудоголичка, а трудоголик. Знаете, она трудоголик.
0: Согласен, тут никак. Да,
1: можно сказать, она трудяшка.
0: Трудяшка. Он трудоголик, а она трудяшка. Если у вас тандем, едете сейчас, он у вас свою трудяжечку довозит до вашего места работы, потом к себе. С вашим праздником, Шизгара всегда с вами.
1: Ну, а если довозит действительно, то после вот следующей песни у нас автомонитор для тех, кто за рулем.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утро среды получилось дождливым. Кстати, вчера после обеда в столице также прогнозировался дождь. Однако этого не случилось. Грозовая туча по большей части обошла Ригу стороной. Зато много осадков минувшие пару дней выпало в Курземе. Из-за сильных ливней прорвало дамбу на реке Дурсупе. Вода снесла часть 128-й региональной трассы Юрмала-Талсы. И участок между Дурсупе и Лауцине закрыт для проезда. Так что, если вам в сторону Талсы, выбирайте альтернативные маршруты. Благо, они есть. Что касается дорожной обстановки в Риге, здесь все остается по летнему расписанию. С утра легкий трафик, в данный момент 2 балла, хотя и ближе к тройке. На максимуме перед 9 часами, возможно, появится четверка. Есть несколько заторов от 5 минут. На Густава-Земгала-Гатва перед Брибас в направлении порта. Также притормаживает район перекрестка Круспилс и Гранита, особенно со стороны моста Славу. И можно при желании найти парочку мест в городе, где еще можно постоять в заторах, но и так ясно, что на большинстве дорог свободное движение, задержать водителей в пути могут лишь светофоры и места дорожных работ. Кстати, сообщайте в автомонитор, если на каком-то участке будет изменена организация дорожного движения или появятся новые перекрытия или ограничения. Наш номер прежний 2299-4949 через вас. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем легкой среды и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Заренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Прикиньте, все те, кто сегодня собирается отметить свой день рождения, конечно, уже продумали, там, что он на работе выставлять будет, кого он сегодня позовет вечером, если среди недели решил просто это сделать. Ну, а мы сейчас в эту палитру сегодняшнего утра добавим список знаменитостей, которые появились на свет аккурат 22 июля.
3: И самый первый в этом списке человек, который заставит вас улыбнуться. В 1478 году, 22 июля, родился Филипп Красивый.
2: Знаешь, когда начало, знаете, сегодня родился Филипп Красивый, и тут все, и народ сразу, да ладно, у Киркорова сегодня что, бёзды, что ли, уже? А ты говоришь, да, в 1478 году.
3: Да, герцог Бургундии, между прочим, потом он через год все-таки решил, что так по молодости нормально быть Филиппом Красивым, потом все-таки надо поменять индекс, Филипп IV он стал. Потом он стал королем Кастилии, еще позже, вообще это был первым представителем династии Габсбургов на испанском троне. Если помните портреты каких-нибудь Габсбургов, то кажется, что красивый здесь некая ирония. Значит, Филипп, но этот, конечно, вообще красивый.
2: Когда, ну, ты умняшка, то же самое звучит. Слушайте, а ведь если с точки зрения винодельной составляющей, тут, конечно, его покидало, там, печень-то побилась. Сначала с бургундского начал, и потом закончил уже вот...
3: Да слушай, они в 15 веке такое пили, что...
2: Вам общем, и не снилось, да?
3: Вам и не снилось, бургундское или это какие-то мозельские вина были. Ему было, в общем, все равно.
2: Ну, смотрите, у нас всех по два будем давать. Значит, два монарха, это Филипп Красивый и Михаил Федорович, он же первый из династии Романовых. Это два монарха. Дальше у нас идет два математика.
3: Два математика, Фридрих Бессель и Габриэль Ламе. Ну, один немец, другой француз, как вы понимаете, по фамилии.
2: Потом два нобелевских лауреата. Один из них Зельман, а второй Герц. И Герц не в смысле «позовите Герца, маленького Герца, пусть он сыграет лучший в синагоге отходняк». Нет, это другой человек. Это Густав Герц, немецкий физик, который измерил энергию квантом при столкновении электронов с ядрами. Лауреат, кстати, Нобелевской премии, он 25-го года.
3: А вот племянник того Генриха Герца, который вот, как бы вовсю используется в радиотехнике. И придумал единицу измерения частоты Герц.
2: А где дядя-то? В приемнике. Где? Ну вон сидит, извини. Какой заслуженный человек.
3: Да, ну а Зельман Ваксман, который второй американский микробиолог-биохимик, он создал противотуберкулезный антибиотик стрептомицин, который многие, наверное, помнят еще в какие-то там детские и юношеские годы вовсю использовался стрептомицин.
2: Для раскрашивание этого пока еще дождливо, но после 11, говорят, уже весьма кошерно, он сказал. Весьма комфортного
3: надо,
2: уже дня. Значит, смотрите, у нас два улетевших человека в этот день появились на свет. Это Тоехиро Якимата, это первый японский журналист. Японский журналист, первый японский космонавт. Не первый журналист, но первый японский космонавт. И еще из тех, кто полетел далеко,
3: еще один космонавт.
2: Ну, по сути дела, да. Джуна Давиташвили, целитель, предсказатель, астролог. По словам Джуны, она с детства обладала даром целительства и могла лечить кого угодно.
3: Да, но и ей не нужна была ракета никакая для того, чтобы пребывать в своем космосе.
2: Ей нужен был, с одной стороны, Брежнев, чтобы его вылечить, а с другой стороны, Папа Римский. Да еще, по ее словам, третьей рукой она вылечила Марчелло Мастрояни.
3: Так, значит, перейдем тогда к деятелям шоу-бизнеса. В 1946 году родилась Мирей Матье, певица, которая знаменита не только своими песнями, но и своей стрижкой. И более того, которую вспоминают сначала по стрижке, а потом уже что она там пела? «Чао, бамбино, сори», вот эта знаменитая песня.
2: Лучшую французскую песню, где не звучит ни одного французского, как мы с тобой разбирали слово, потому что «чао» — это итальянское, «бамбино» — итальянское, а «сори» — «I'm very busy».
3: И в один день с Мирей Матье родился Борис Эйфман, балетмейстер, хореограф и очень строгий балетный режиссер.

0: за барабанами и пел, и потом многие думали, но не у всех получалось, потому что дело вообще сложное. Посиди за барабанами и попой.
1: Потому что не всех так раздражал Питер Габриэль, который там маячит. Слышь, а ты не можешь не колбасить там сюда-сюда? А ты сидишь, тебе четкий ритм задавать-то? И когда вот такой говорит, я устал, я ухожу, говорит, это уже Ельцин сказал. И значит, начинает петь барабанщик тогда.
0: Эл Ди Меоло родился в 1954 году. В этот день американский гитарист-виртуоз, который, конечно, себе подпевал, но ему, в общем, не обязательно было. Он из гитары выживал такие звуки, что певцы отдыхали в это
1: вот
0: время.
1: Для дамы, вот для меломанки, такой человек, как Эль Ди Меоло, вообще может вообще не говорить ничего в жизни. Она ему все равно супчик утром подаст. Как, ну, не такой.
0: Да, совсем другая история была жизненная у Стива Альбини, который, в общем, принимал участие в гигантском количестве проектов, но всюду записывался не как продюсер, что мог бы себе позволить, а как всего лишь скромный звукоинженер. Но, если я не ошибаюсь, он не брал гонорар, но потом получал деньги просто за продажи этих пластинок. Да, ну и помимо этого у него были еще свои группы, знаменитые Big Black и Shellac.
1: Вот поэтому с музыкой любого из вышеперечисленных, хотите там от Эль Ди Меоловских виртуозных наигравшись до Чао Бамбино Сори, тайцуйте, как все, кто вышел из-под дрессуры Бориса Эйфмана. Ну и что там еще? Будьте такими же мудрыми, как нобелевские лауреаты, которые тоже рождались именно 22-го.
0: И красивыми, как Филипп, собственно говоря.
1: Красивый, бургундский, и он же Габсбург.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Твое настоящее. Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро,

0: 31 июля.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Revive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидую.
3: Платина.

0: и флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
1: Шискара. Решим все. Кроме погоды.

0: 8:46. Доброе утро. Вы слушаете «Шизгара». Это утреннее шоу «Радио Рокс». Изриги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Мы обычно вам в это время рассказываем о каких-то там изобретениях, но сегодня решили отступить от этого немножко.
0: Смотрите, дело в том, что я вот о своих ассоциациях. Я как-то рассказывал вот по поводу внимательности на дорогах, уважению к себе подобным. То есть, допустим, ты стоишь, видишь, что сужение дороги впереди, знак стоит соответствующий, и ты показываешь вправо, что ты собираешься из этой пробки как раз выходить при первой возможности. Стоящий за тобой человек почему-то видит, что ты показываешь этот поворот, и в момент твоего старта он ускоряется, типа я главный. Конечно, дело, если я дам ему бочину, я буду прав, и зачем мне это нужно, зачем это нужно ему, это другая составляющая. Сегодня, кстати, Всемирный день мозга, который мозг нужно включать.
1: А если ты дашь ему в бочину, не факт, что ты будешь прав. Если ты вот если ты будешь перестраиваться слева, то прав будет он. Да и вообще, как бы, он едет в своей полосе.
0: Нет, он не едет, он за мной стоит. А мы стоим оба, и мы ждем вот этого перестроения, сужения. Я показываю, что я сейчас буду первый в очереди, когда проходит машина. Когда проходит машина справа, и у меня появляется дырка, я начинаю выезжать, вдруг чувак начинает меня говорить, ну как, ну тут? Вот, да. я про другое. Помнишь, я тебе рассказывал, что удивился я выдержке одной бабушки. Стаканчик, круг под ним. Вот это было, по-моему, в прошлом году. Довольно пустая такая история. Там никого почему-то, очень мало движения машин было. И пожилая пара при выезде вот к кольцу поворачивает не вправо, встраиваясь туда, поворачивает влево и начинает, как в Англии, ехать против движения. Вот там у некоторых машин, знаешь, там они вспомнили свой первый там вояж вместе с инструктором. Вчера Юрмальская трасса, еду я из Риги, простите, аж заволновался. Вот где когда-то был Sky, скажем так, вот впереди там теннисный корт, и потом дорога начинает вот чуть-чуть левее, ну, поворачивает сама по себе Юрмальская трасса. Я выхожу и смотрю на встречке, я дисциплинированно, не нарушая режим, успеваю заметить, стоит машина боком. И она стоит боком по своей вине, то есть машина ехала, и почему-то потом решила развернуться. То есть машина, сделав съезд попой на траву, развернулась, и далее она поехала параллельно со мной по встречке, а навстречу шли машины. Я понял, что человек, скорее всего, проехал какой-то там съезд, поворот, ну, там недолго, там метров 400, ну, сколько, ну, 800, может. Ну и что? Ну, чувак решил, ну мне же надо, и вот я...
1: Слушай, это редкие примеры неадекватности. Хочется верить, что это все-таки редкие примеры.
0: Я в шоке.
1: И этот человек, который поехал в обратную сторону, просто может ему надо помочь, понимаешь? Может, у него что-то не так, может, он не... И там можно подобрать какое-нибудь ругательство, да, а он просто человек, которому нужна помощь в данный момент, и хорошо, если ее окажут полицейские, а не скорые.
0: Ну, есть же категория людей, которые просто в этой ситуации думают, ну мне же надо, ну все должны понять, там, и... Слушай, давай расскажем про тех, кому нужно было победить.
1: 22 июля 1894 года, вот в такой же, такой же летний день, как сейчас, в 8 утра.
0: Такой же летний день с осенней погодой.
1: В Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Обратите внимание, первые в истории автомобильные. Инициатором соревнований стал главный редактор парижской газеты «Le Petit Journal» Пьер Жифар. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать, разумеется, возможности нового вида транспорта, самодвижущихся экипажей.
0: Прости, пожалуйста, «Le Petit Journal» — это название, а Пьер Жифар — это имя. Потому что название журнала такое длинное.
1: Пьер Жифар. А хочется всегда читать «Жираф», но как бы если кому-то так лучше запомнить, то можно и так. «Жираф», «Жираф», но наоборот.
0: Пьер Жифар очень похож.
1: Значит, участникам предстояло пройти на своих машинах. При этом вот то, что мы называем это автомобильные гонки, это еще, в общем, как бы бабушка надвое сказала, потому что это были самоходные экипажи. И на этих самоходных экипажей надо было пройти заданный маршрут Париж-Руан и уложиться в 12 часов.
0: Ну и причем я понимаю, что у них не было каких-то градаций по, там, не знаю, категориям. У них просто, и что движется само, может ехать.
1: Именно так. В итоге 39 автомобилей обладало двигателями внутреннего сгорания. За ними шли паровики. Их было 28 штук, ну, с паровыми котлами.
0: Паровозики.
1: Было представлено по 5 электромобилей, тогда они уже были. Пневмомобили, это надо разобраться, что это такое. Пневмомобили, это, значит, какие-то
0: дует
1: клапаны должны были двигаться от движения там, сжатого воздуха. И 25 устройств попали в номинацию «Другие системы».
0: Но у них все-таки отборочные были заезды, которые помогли как-то отсортировать уже, ну, вот, аутсайдеров сразу отцепили.
1: Но я вот с высоты 21 века, если честно, когда мне скажут, что уже, значит, электромобили были, паровые были, а другие системы — это кто? Ну, понятное дело, велосипеды, может быть, педальный привод там какой-то.
0: Рабовладение тогда еще было там кое-где. Я думаю, может быть, ну, хотя... Нет,
1: должны были самодвижущиеся быть, да. Это точно не должны были быть рикши или вот эти все.
0: Слушай, но главное...
1: И лошади тоже не должны были там присутствовать.
0: То есть живого ничего не должно было двигать. Смотрите, 39 самодвижущихся экипажей допустили к началу стартов. И вот отсортировали, и в итоге получился так, 21... автомобиль стартовал вот в основном сегменте соревнований. 14 из них было с бензиновым двигателем и 7 с паровыми. То есть все эти твои пневмы, ну не твои.
1: Ну
0: этого,
1: да, ну, как бы этого... интересные пневмы и другие модели, они отвалились почему-то.
0: Пневмы и другие.
1: А победил паровой автомобиль марки De Dion Бутон, маркиза Жюля Альбера De Dion. Собственно говоря, Dion, в честь него была модель названа. Однако приз ему не вручили. Сказали, что, во-первых, вы, маркиз, и так богат, а во-вторых, как бы у вас кочегар на автомобиле присутствовал, потому что кто даже должен был подкидывать, да, а кочегар не предусмотрен, только водитель.
0: Вот видали.
1: Дисквалифицировали. Это были первые гонки и первая же дисквалификация победителя.
0: Видите, а пар, вот парка дали, и все этих бензиновых сразу и отцепили. Поэтому как там и в детстве фильм будешь? А, что там, Бурнаши мост подожгли. Это как раз вот, наверное, про похожие соревнования были. Кстати, не за горами у нас еще и что? Автомонитор.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжается утренний час пик в латвийской столице. От 3 до 4 баллов в данный момент и лишь 9 более-менее существенных заторов на весь город. По обыкновению выделяются Густава Земгалагатва перед Брибас в направлении порта, Педроэс в сторону моста Славу перед Пилдес, там ведутся дорожные работы. В другой части города Даугавгривас перед Маза Уденс в направлении центра. Из-за прошедшего ночью и утром дождя вновь появились большие лужи и подтопления на улице Круспилс. Ничего серьезного, лишь пожелание от других водителей и пешеходов. Снижайте скорость и не надо никого обрызгивать. В остальном нормальный летний трафик, при этом расслабляться не нужно. ДТП в Риге происходят. Только что пришла сводка госполиции за вчерашний вторник. Она сообщила, что в столичном регионе произошло 73 ДТП. С одной стороны, это тоже много. С другой, лучший результат за последние 3 недели. Чуть подробнее об аварийности и правонарушениях мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, чтобы день был удачным, а дороги безопасными.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Пострадавшие от ливней самоуправления Талсинского края попросят помощи у правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Пострадавшие от ливней самоуправления Талсинского края в течение недели планируют оценить ущерб и попросить помощи у правительства, сообщил председатель Талсинской краевой думы Ансис Берзинш. Вызванные сильным дождем наводнения в Талсинском крае в настоящее время не представляют угрозы для жизни жителей, но создают неудобства в повседневной жизни, поскольку приходится объезжать закрытые участки дорог и какое-то время обходиться без электроснабжения, признал Берзинш. Людям, живущим в окрестностях Дур, приходится считаться с неудобствами, добираться до места назначения, возвращаясь домой по объездным дорогам. На данный момент это самый большой ущерб. В Дурсупе поток воды также частично разрушил детскую игровую площадку. Берзинш сообщил, что интенсивный дождь в понедельник нанес ущерб многим участкам государственных и муниципальных дорог. Закрыты те участки дорог, где движение транспорта невозможно из-за размывов, а также установлены предупреждающие знаки. Глава самоуправления призывает жителей соблюдать ограждающие и предупреждающие знаки, чтобы не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих в местах, опасных из-за размывов. Кроме того, в ближайшие 48 часов прогнозируется дождь, который может еще больше усугубить ситуацию, добавил Берзинш. Затоплен цокольный этаж и санузел здания Талсинского ЗАГСа, а также площадь у Талсинского центра культуры. Это территории, где риски затопления были выявлены ранее. В административном здании Пастенской волости, где также находится Дом культуры и другие учреждения, от ливней пострадал подвальный этаж, поэтому временно отключено электричество как в этом здании, так и в многоквартирных домах, чтобы можно было провести ремонт. Работы. Из-за повреждений, вызванных ливнями, временно закрыт участок региональной автодороги Юрмала-Талси между Дурсупе и Лауциене. В ближайшее время дорога будет закрыта и будут организованы ремонтные работы. Из-за сильных ливней в окрестностях Талси затоплены, размыты 3 участка дорог, которые в настоящее время закрыты, а движение направлено по объездным путям. Закрыт также участок местной дороги Лейб-Кални, Стумбри у реки Дурсупе и участок местной дороги Веже-Гарлине от Плявупе до перекрестка с дорогой Стенде, Лауциена, Мерсракс. Размывы наблюдаются и на других дорогах в окрестностях Талси и Венспилса.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с кратковременными прояснениями. Во многих районах дожди, местами возможны грозы. Утром местами, преимущественно в восточной части страны, туман. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодически дожди, возможны ливни и грозы. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Конечно, переживаем же эти рекорды по количеству осадков, которые выпадают, мешают передвижению, но вы-то с нами.
5: Добро пожаловать в нормальный день, потому что если шизгара звучит, значит, все будет нормально.
4: 9:04 минуты.

0: Просто колдун. Как они знали о том, что у нас 9.26, спортивные новости, опять-таки, про Испанию, скажем, и не только, и про футбол в первую очередь, естественно, добавим. Кстати, раньше, вот буквально на прошлой неделе, в ориентирах всегда говорили до окончания, до финала остается столько-то дней. А все, теперь ориентиров становится не так-то много, но они...
1: А про финал все равно забыть никак не можем.
0: Никак не можем, не отпускает. У нас до осени еще 40 дней целых, это очень хорошо, это... Супер, есть чем заняться, есть где отдохнуть. И до Нового года остается еще 162 дня. Давай посмотрим лунный календарь, он же тоже для нас волнительный.
1: А 8-й лунный день сегодня, он хорош для путешественников, нехорош для тех, кто заболеет, поэтому сегодня надо здоровье беречь. Это, соответственно, по мнению Альберта Великого. 8-й лунный день будет удачным для поездок и путешествий. В этот день происходит трансформация и расщепление пищи в желудке. Поэтому в медицинском отношении можно голодать, проводить очищение желудка и кишечника. Ну и помимо всего прочего, в этот день хорошо готовить лекарственные препараты.
0: Удобно. Вчера мы отмечали, ну не мы отмечали, просто так в проброс бросили. Один из поводов, это был день нездоровой пищи, который по миру отмечался. Опять-таки нездоровая пища у каждого своя. Ну, для кого-то там, не знаю, там, как ты это ешь? Для меня это не здорово совершенно. Вот. Ну а что касательно перемещения в пространство, в пространстве с соблюдением всех правил, помним о том, что завтра у нас очередной будет эфирный день, мы же периодически что-нибудь разыгрываем. Завтра, кстати, будем алкометрик, этот прибор чудесный для того, чтобы держать себя в норме, в узде, по правилам перемещаться в пространстве. Это алкометр, который создан в Латвии, откалиброван тоже в Латвии, поэтому слушаешь из горы, это полезно.
1: В общем, после отмечания какого-нибудь из поводов поможет. Что касается примет, то сегодня есть такая штука, что если много черники в лесу, то зима будет морозной и снежной, а если день жаркий и безветренный, то осень обещает быть сухой. Ну и, как вы понимаете, глядя за окно, нам не приходится надеяться на сухую осень.
0: Тогда смотрим пункт первый, верим в эту самую чернику, а учитывая то, что о чернике что-то мы много сегодня, а то из детства вот этой самой пачкающей не только губы, но и потом мама такая: зачем жрал чернику в белом? Мама, что одели, в том и ел. Приятного аппетита, если что, у нас на часах уже 9 и сколько там?
1: 9 минут.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Yes, «Шизгара» обе дезандер Литланд. Привет. Ну, в общем, Айнсвайнтрайнфюр, он же спел, на пеньке сидит.
2: Триггер такой был, да, как скажет кто-нибудь Айнсвайнтрай, как бы ты... Переходим на немецкий.
1: Помнишь, как это в детстве на пеньке сидит по-немецки говорит? Кто?
2: Кто?
1: Немец.
2: Немец.
1: Давай-ка посмотрим у нас сегодня там...
2: День летнего отдыха сегодня. Вот вам отличный день сегодня, когда летний отдых надо будет себе самому придумать, потому что если бы был солнечный день и там тепло, то и думать не надо было. Все и так понятно. Просто можно ничего не делать и говорить, что а у меня вот летний отдых, я загораю или там пытаюсь поехать куда-то ближе к водоему, а сегодня надо как-то еще пораскинуть мозгами.
1: Слушай, по разным причинам, которые имеют другие разные там, не знаю, отговорки, да, вот в этот летний сезон ни разу не сыграл ни в настольный теннис, ни разу не сыграл в ноус. Более того, то, что мы с соседями по даче обычно делаем, играем во всякие настолки. И вот смотри, у нас 22 июля, и мы ни разу не сыграли. Где вот эти вот посиделки вечерние, такие, без возлияний каких-то особых, но с какими-то, может быть, подзабытыми?
2: Значит, как Стасу, так и вам никто не мешает сегодня взять, вытащить вот ноус или там дойти до стола, на котором можно играть в настольный теннис, и поиграть, потому что дождь закончится, в конце концов, надо будет только пережить магнитную бурю, которая начнется, уже началась. Правда, слабая, но тем не менее.
1: Как играть в магнитную бурю, вот этот усложняющий фактор, по сути дела?
2: Это как шарик не брать, просто металлический, чтобы его не намагнитило.
1: Слушай, а знаешь, вот эти воспоминания во всяких там поездках, даже на лыжах ехали, когда брали с собой какой-нибудь Алиас там, или там Диксит, или просто-напросто там в бумажке играли. Никогда не забуду, как два парня, они выросли в Германии, потому что родители там их, по-моему, там в юном возрасте туда везли. У них немецкоговорящие друзья, но они вот корни-то у них все равно,
2: да,
1: русскоговорящие. И сели мы играть в тот самый Алиас, и я никогда не забыл, как два парня, причем ну, это не их формат, не их артист, а там же написано в Алиасе там или слова, или словосочетание, и ты должен объяснить, не используя однокоренные слова. Один смотрит в глаза другому и говорит: горький осадок, этого не надо. Тот говорит: сахара, правильно. Я говорю: там не может быть, там должен именительный падеж. Тут написано сахара. Я беру, говорю: мил человек, тут сахара написано. И он так смутился. Но по факту-то они сказали: круто. Ну, это вот действительно, человек включил свой мозг.
2: Потом... Да, и правильно сделал, потому что сегодня Всемирный день мозга, это тоже можно отпраздновать. Вот буквально кто-нибудь включит мозг рядом с вами, и ты говоришь ему: ага, молодец, включил мозг, правильно, вовремя, сегодня Всемирный день мозга. Это, в общем, означает, что, в принципе, все с выключенными мозгами живут.
1: Это, знаешь, моя любимая там побурчать по поводу того, что ну, на дороге не вслух, не с матюками, ну, хотя бы логику. Вот едет человек, взял, остановился. Человек ищет, допустим, что-то он забыл. Он правый думает, въезд во двор или левый, он ищет какой-то адрес. Но мы-то не знаем, о чем думает ты, великий. Возьми, покажи поворотник. Ну, что ты там паркуешься или что-то делаешь. И вот мы должны эту шараду разгадать, и поэтому горький осадок, а вот его-то и не надо.
2: Значит, Всемирный день мозга придумала Федерация неврологии в 2014 году и приурочила его к дню своего основания.
1: Совершенно справедливо, что... Вот как, смотри, день вот этого летнего отдыха,
2: так.
1: Параллельно мы отмечаем день трудоголика, правильно?
2: Так.
1: Сегодня день трудоголиков. А день мозга мы отмечаем Всемирным днем бокса. Ну, должно все в гармонии жить. Вот.
2: Подожди, а мозг с боксом как? Потому что они получают в голову, и что, и надо беречь свой мозг?
1: Вот, молодец. Включать мозги. Потому что не просто выкладываться там, не знаю, за эти там 3 минуты раунда, а включи, не
2: я
1: только
2: ноги. Я скажу, что и то, и другое, и третье, в принципе, укладывается в еще один день. Он называется «День гамака». Имеется в виду гамак, который вот вешается, да? День гамака, который придумали мексиканцы, плели его из агавы для того, чтобы отпугивать насекомых, а не для того, чтобы там спать. Просто так получалось, чтобы тебя не искусали в лесу, надо было забраться в гамак. Это страшно неудобно, спина потом болит, но зато не искусанный.
1: Потому что ни один насекомый говорит: я мозги включу, я туда не полезу, говорит один кузнечик.
2: Вот это вот волокна из агавы их якобы отпугивали, да, и они еще как как-то их специально обрабатывали. Ну, а в наше время, в общем, как бы Федерация неврологии поможет, если что, неправильно повешенный гамак, и спина потом болит, и день мозга, он же неважно какого, головного или спинного, все равно что-то будет болеть.
1: Смотрите, если так получается, что вы по каким-то причинам покидаете там Ригу там на какое-то время, и вы соскучитесь по Шизгаре с утра пораньше, а может быть в том регионе, где вы будете, там уже не утро пораньше, а день попозже или вечер повкуснее, все равно набираем radiorocks.lv, и всегда вся палитра музыкальная и весь бодрый контент утреннего и не только утреннего шоу Radio Rocks в вашем мобильном телефоне.
0: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, билежу сервис.
4: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr kārts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Сразу себя на сборах вспоминаю, там, 14-15 лет, когда там 3 тренировки в день, и когда там, знаешь, физики нет, и там умираешь где-нибудь. А тренер говорит, нормально, нормально, там, потом все, воздастся.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
2: А знаешь, все равно есть такое ощущение, что нужна информация о том, как проходит чемпионат мира по футболу, или хотя бы что-то футбольное, без него уже как бы невозможно.
0: Давай тогда погрузимся в эту атмосферу того, что нас не отпускает. Эти суперточные часы от Женевы отмотаем назад, если нам позволено будет. Ну и вот, например, пофантазируем. Вот, Лех, что нужно сделать, чтобы, ну, Шакира появлялась на чемпионате мира не чаще, чем сборная Италии по футболу. Ну, чтобы сборная Италии наконец-то прошла в финал.
2: Да.
0: И вот, и для этого нужно тренера решили поменять. Ну, и решили убедить Пепа Гвардиолу. Разговор получился короткий, там буквально пару минут. В общем, федерация итальянская пыталась договориться. Переговоры быстро свернули, сказали нет. Говорит, испанский специалист говорит, нет, пауза минимум на год, не обращаемся. Ну, вдруг следующий Пирло будет у них. Ну, он-то как на слуху, а вдруг. Ну, и вот еще. Будет ли реванш за финал чемпионата мира? Дело в том, что есть такая история, как финалиссимо. Это когда победитель чемпионата Европы играет выставочный такой красивый матч с чемпионом мира. Дело в том, что по итогам прошлого чемпионата этот матч должен был пройти еще в марте этого года в Катаре, но из-за боевых действий на Ближнем Востоке игра не состоялась. Спасибо президенту Трампу. Теперь вот обсуждается новая дата. 18 ноября. Для всей Латвии очень знаковое дело, если состоится игра, выходной день.
2: А вот. Как, подожди, извините, чемпионат... Чемпион Европы играет с чемпионом мира.
0: Ну, это же выставочная игра.
2: То это, есть, если это и те испанцы?
0: Это же по итогам предыдущего, это еще до этого дела. И получается, что та отложенная игра может быть переиграна спустя 2.5 года после их победы на турнирах. Ну, вот, ну, там. Лучшие сборные планеты, таким образом, первая и вторая могут опять сойтись друг с другом. Вчера забавно, кстати, в новостных выпусках некоторых телеканалов бегущая строка внизу, там, значит, смотрите, сборная Аргентины отказалась от шумных встреч по возвращению на родину, дескать, серебро это не их уровень. И тут же эти же самые каналы, забывая даже снять иногда эту бегущую строку, вовсю показывают, как красная дорожка, там Аргентина ликует, молодцы. Ну,
2: а это значит, они называют это, они называют не шумной встречей. Шумная как... встреча, это когда весь Буэнос-Айрес шумит так, что слышно в Уругвае.
0: Тангуют все. Не хуже, чем у испанцев. В интернете, кстати, периодически выскакивают видео с различных самолетов, где во время трансляции там, ну, там иногда же без интернета самолеты летают, есть и такие. Вот. И вдруг экипаж объявляет, причем с издевкой там, поздравляем, говорит испанский пилот, всех аргентинцев, которые есть на нашем борту. И аргентинцы вскакивают там, да-да-да-да-да-да, говорит. И пилот говорит, все, да, у вас серебро. И такой шок, представляешь, издевка такая. И потом вся испанская часть этих пассажиров начинает там праздновать. Вот.
2: И успокаивать аргентинскую часть пассажиров, да, которая ловится в кабину пилотов.
0: Кстати, полузащитник испанский Родри был признан самым ценным игроком этого чемпионата. Хотя главным претендентом до этого являлся Месси. Он стал вторым по ценности. Ну и замкнул эту тройку капитан сборной Франции Кильян Мбаппе. Ну а юный Ямаль, 19 лет, уже чемпион мира, чемпион Европы. Вот представляешь, вот этот дуплет у человека в 19, в таком раннем возрасте, это не делал никто в истории. Кроме Ямаля, еще у Ламина 3 победы в Ла-Лиге, 2 Суперкубка Испании и 1 кубок. 8 титулов в возрасте, когда Месси даже не сыграл ни одного финала. Кстати, во многих странах внутренние чемпионаты-то не прекращались, а скоро начнут действовать сильнейшие. Ла-Лига испанская стартует в августе. Реал Мадрид хочет лишить Барсу всех титулов, завоеванных в период дела так называемого Негрейры. С такой просьбой они обратились в УЕФА. С 2010-го, представляешь, в памяти у людей, до 2018 год каталонцы выиграли тогда 2 Лиги Чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, и этот самый Негрейра занимался внутренним судейством Испании. Тогда же Реал обратился к судье, дескать, чтобы тот обязал Барсу предоставить полную информацию о своей системе антикоррупционного контроля. Ну и отношения между клубами достигли уже точки невозврата. Вот. Так, теперь про наш футбол. 19-го, сначала давай про наш теннис.
2: Давай.
0: Вчера на турнире в Гамбурге, я же говорил, в полдень, вторая ракетка Дарья Семенистая встречалась с девушкой из Австрии, Зиней Краус. Дарья уступила 1-2 по ходу матча. Теперь по поводу футбола, который завтра будет. В Лепое 19 числа на стадионе Даугава, там есть такой стадион, играла группа Прата Ветра. Ну, группа-то брала музыканты на сцене, а зрители на траве стадиона, и травы больше нет. И поэтому завтрашний первый матч второго отборочного раунда Лиги конференции между Лепой и Венской Австрией, а мы заранее анонсировали этот матч, поскольку капитаном когда-то в лучшие годы Венской Австрии был Евгений Милевский. Самый красивый капитан у них тогда был наш рижанин. Ну и вот, и поэтому завтра эту игру принимает стадион Слока в Юрмале. Начало 18:00.
2: Может, они специально так задумали или нет?
0: Знаешь, какая мысль вот пришла? А вот из тех, кто тогда отплясывал на стадионе и добивал остатки травы, как придет кто-то подержал пойдет кто-то поддержать остатки латвийского футбола вот завтра?
2: Ну, скорее всего, их нельзя винить тоже, знаешь. Они шли на концерт, они хотели нормально провести время.
0: Я абсолютно не виню.
2: Может быть, просто не учли, что такое может. Кто-то, как обычно, не подумал.
0: Кто-то решил, что трава, наверное, бывает только искусственная. Я ошибся. Как и искусственным бывает интеллект, так интеллект в день мозга все-таки бывает еще естественным, который нужно иногда использовать. Вот, наверное, это были такие легкие, как всегда, эмоциональные новости спорта в нашей Шизгаре.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт!

0: до 31 июля.
1: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
4: Радио Рокс 88.6 FM.

0: честь Всемирного дня мозга.
1: Да, включайте не только мозги, но и свой радиоприемник, настроен на частоту 88.6. Это Радио Рокс. Стас Флоренцев, это я.
0: Алексей Титов, это я.
1: Смотрите, у нас программа не только познавательная, программа, которая помогает сформировать фундамент утра, который перетекает потом во весь день у кого-то рабочий.

0: Можно еще уйти с призом. Вчера, например, люди выиграли пригласительные билеты на трибьют-шоу Beatles под названием Beatbox. Это итальянский проект со всей амуницией, со всем антуражем.
1: В общем, не отличить, по сути, многие говорят.
0: Да, поэтому 28 июля вот Лайма-рандеву заканчивается. Три дня счастливых проходит. Потом выдыхаем и 28 числа отправляемся в концертный зал Зинтери на трибьют-шоу Beatles.
1: Ну, как вы понимаете, это у нас не последние призы. Даже на этой неделе у нас еще будет для вас подарок, если вы
0: как
1: примете
0: минимум
1: участие.
0: Да, слушаешь вот внимательно, а мы так раз, что говорили? А ты такой, так вот это и говорили. И вот, например, завтра будете слушать, а у нас вот от компании Alcometric, это латвийская компания, которая занимается производством и калибровкой, что самое главное, алкометров для того, чтобы согласно правилам дорожного движения перемещаться.
1: Да, ну и вот один из них мы завтра и разыграем. Слушайте внимательно. Случится это не в это же время, а чуть-чуть пораньше.
0: Короче, слушайте и не прогадайте. Так, ну а теперь культурные люди, значит, поминая о том, что вчера был какой у нас очень важный праздник, день, как она называется?
1: Вредной пищи.
0: Вредной пищи. Ну. А теперь пища духовная пойдет.
2: Культурный слой.
1: Не, ну вообще, конечно, все можно одно другому привязать. Дальше день вредной пищи, джанкфуд этот и International Brain Day. И все это как-то вместе. Знаешь, человеку, который празднует день мозга, но тем не менее позволяет себе все-таки есть эту вредную пищу.
0: Да, как на Кавказе говорят, там идет там Отелло, и вот в определенный момент там какая-то 44-я минута вдруг говорит: «Эй, хинкали, кто заказывал? Уже готово, можно и ходить там покушать». Приятного аппетита, кстати. Давайте спросим друг друга. А что с точки зрения культуры знакового в мире было в июльский такой день 22 числа?
1: А знаете, судя по всему, в большинстве стран хорошая погода в этот день, потому что культурных событий не так много, жарко, лениво и так далее.
0: А помните, мы когда о событиях просто говорили, сегодня 90% было связано с перемещением в пространстве. Причем это не только какие-то космические достижения там 20 века, но и там в направлении там португальцы уходили, вот хлопали дверью, погружались в одни экспедиции.
1: Шотландцы пересекали Канаду.
0: Что они творили все.
1: Да, но это тоже понятно почему. Потому что в жаркий день, в отпуск, ты отправляешься куда-то там в путешествие, ну а по пути делаешь какое-нибудь открытие, входишь в историю.
0: Ты куда от детей, от жены, от детей? Шла бы ты домой, Пенелопа.
1: Значит, те, кто не ушел ни в какое путешествие, придумали что-то интересное у себя на родине дома. В 1959 году премьера культового фильма Эда Вуда «План 9 из открытого космоса», который часто называют одним из худших фильмов всех времен, в главных ролях Грегори Уолкотт и Белла Лугоши. Вот такая вот история.
0: А смотрите, мы говорили о том, что держать нужно себя в руках, контролировать там употребление напитков горячительных, поэтому алкометрик завтра будем разыгрывать у нас в эфире. А вот в 1969 году Арета Франклин арестована за нарушение общественного порядка после ДТП в Хайн-парке, это штат Мичиган. Ну, правда, обвинение потом там сняли. Сказали,
1: ну, там просто за нее вступились. Знаешь, но Арета Франклин, представляешь, попадает в ДТП, ее останавливают и не узнают. А в 69-м году она девушка молодая, горячая. Да и в конце концов никто не знает, был ли у нее тогда с собой алкотестер, чтобы прежде чем сесть за руль, там, дунуть и решить. Тем более они в Америке в то время уж точно не особо как-то этим занимались.
0: Ну, а ты видишь, опять-таки, видишь, правила не для всех, как это было на чемпионате мира, допустим, с тем же Гульганом, который там вроде как красную получил, а вроде как это...
1: Ну,
0: I call you, my friend.
1: В общем, будем считать, что Арета Франклин устроила такой рок-н-ролл полицейским и на дороге.
0: Давай назовем это даже не рок-н-роллом, а фестивалем. Кстати, насчет фестиваля.
1: Музыкальный фестиваль Woodstock 99 в 1999 году, соответственно, стартовал в Гриффитс-парке в Риме. Но не в том Риме, который там на Апеннинском полуострове, а в тот, который в штате Нью-Йорк. И продлился, как обычно, несколько дней до 25 числа. Ну, его свернули чуть пораньше.
0: Слушай, ну, еще такое знаковое, вроде как историческое, вроде как аж даже мурашки, с грустинкой события. Я вот говорил по поводу фильмов, которые, ну, вот посмотрел, иногда посмотрел, потому что вот мне сказали, что вот это вот все смотрели, давай глянем. Один из таких фильмов это был «Река Мадисон». Имя пишется, я понимаю, Мэдисон, а вот пишется Мадисон, если в поисковике писать. История там, мелодрама. Я такой, ну что, мелодрамы сейчас буду смотреть какие-то. Мне супруг говорит, ну там Мишель Пфайффер и Курт Рассел. Я говорю, стопэ. Курта Рассела я последний раз смотрел на видеокассете. И ну, посмотрел таки этот фильм. Ну, не, мне оценка убила. 9,4.
1: Это много?
0: Это очень много. Это ни одна французская комедия. Вот я французов всегда буду за них топить, потому что все-таки вот мне по менталитету.
1: Начиная с укола зонтика.
0: Укололи меня в свое время французы. Так вот, по поводу видеокассет.
1: В 2016 году японская компания Funai Electric объявила о том, что оно в июле того самого 2016 года произведет последнюю видеокассету.
0: Теперь смотри, вот у меня дома, меня за это убивают, потому что у меня видеомагнитофона уже нет. Нет, у меня есть видеомагнитофон, я пытался одну кассету запустить, и магнитофон ее заживал, сказал, все, баста.
1: Конечно. Вот. Кассету надо было сначала перемотать, знаешь, как, с помощью карандашки или чего-нибудь.
0: Видишь,
1: вот рукопротяжного механизма.
0: Видишь, ручки мои под другой были заточены, но не сработал все это.
1: Так и что?
0: Я понимаю, что у меня вот есть некая недосказанность. У меня есть те самые видеокассеты, которые уже давно ничего не нужны. Конечно, что-то с какой-то хроникой, ее нужно оцифровать, что и было сделано. Но даже оцифрованное что-то лежит на дисках, которые уже тоже не актуальны, потому что дисковода нет. И лежит вот, наверное, в коробке две видеокассеты. Поэтому, если у кого-то дома остались еще видеокассеты, помните о том, что 10 лет тому назад последняя из них была выпущена.
1: То есть 10 лет уже не выпускают видеокассеты, никто не выпускает. А сколько лет не выпускают 5-дюймовые дискеты? Завалялись ли у вас какие-нибудь такие еще артефакты? Скоро это все можно будет не то что отдавать в музей, а показывать как музейную редкость, драгоценный экземпляр. И ты свои видеокассеты можешь даже не пытаться засовывать в видеомагнитофон, достаточно их просто показывать, говорить, а у меня есть еще вот это. И тогда будут смотреть, а что ж там такое, что ж за фильмы были на этих видеокассетах.
0: Слушай, а знаешь, такая вот, кстати, хорошая там для какого-то интерактивного шоу такая тема. Как эта игра называется, где палочки такие, брикетики лежат, и тебе нужно вытаскивать, у кого ну, вот вытаскивает, она валится в конце, эта башня. Знаешь, одну, вторую, третью, четвертую. Представляешь, ты...
1: Я понимаю, это японская игра.
0: Японская игра. И ты такую делаешь огромную только из видеокассет. И потом, когда «Терминатор 2»!
1: Да, если так пойти, можно их и разрисовать под домино. И так за большим столом. Так...
0: И уцелела только та пирамида, к которой ни одна рука не потянулась к эротическому фильму какого-нибудь 77-го года «Три шведки в Лондоне», например.
1: Вот такие вот новости из раздела культуры, да, точнее старости, потому что на самом деле культурный слой – это те события, которые в этой области произошли в разные годы в этот день, 22 июля.
2: Культурный слой. На радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем разговор о трафике в латвийской столице. Ночью и утром шел дождь, при этом в прогнозе дальше все более-менее. Без осадков даже выглянет солнце и до 20 градусов. Кто-то может посетовать, что не на такое лето мы надеялись, однако впереди еще без малого 6 недель, может быть, повезет, и успеем насладиться теплыми и жаркими летними деньками. А пока к трафику. Все идет по летнему графику, 4 балла промелькнули на мониторе перед 9 часами, но в основном движение в латвийской столице оставалось на уровне 3 баллов. На максимуме было зафиксировано лишь 13 заторов от 5 минут, а в данный момент и эти немногочисленные затруднения сократились. При этом перекрыта полоса и затор на улице Экспорта. На Педруэс заторы в обоих направлениях. В районе перекрестка Спилдес ведутся дорожные работы. И традиционно притормаживает улица Круспилс. Заторы перед Гранита с обеих сторон. Перейдем к сводке госполиции за минувший вторник. 73 ДТП по Риге и столичному региону. Это самый низкий показатель за последние 3 недели. Пострадали 4 человека, в том числе пешеход и 2 велосипедиста. Это самая опасная категория на наших дорогах. Патрульные составили за нарушение 45 протоколов, 19 за превышение скорости. По большей части в жилых зонах и на знаке 30. Будьте внимательны, ничего не нарушайте. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билетшус Сервис». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Пройдет дождь, солнышко засветит, наступит новый день, будет четверг, а мы будем вспоминать сегодняшнее утро. Поздравляю вас с Всемирным днем мозга, трудоголиков с их профессиональным праздником.
1: Любителей гамаков с их любимым предметом, который празднует сегодня свой день, я имею в виду гамак. Ну и, конечно же, всех поздравляем с днем летнего отдыха. Пусть это будет вашим джокером в рукаве, который в нужный момент всегда можно вытащить в качестве аргумента и сказать: а вот почему, потому что сегодня день летнего отдыха.
0: Смотрите, что у меня есть. На букву О отпуск называется. Это сказали те, кто по ту сторону радиоприемников, а два человека по эту сторону вернутся в эфирное пространство уже завтра в 7 часов утра. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Это Радио Рокс. Шизгара.
1: До завтра.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
4: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах Билеш-сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые симфонический по оркестрам. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера.

0: Программа на всю неделю. Неделя сегодня. Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Большие города.
2: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я настолько был уверен, мы когда закончим какую-то репетицию с Андреем Просветовым, я ему говорил: Андрей, вот увидишь, вот придет такое время, где у нас будут настоящие концерты. Вот четко рассказывал реалии сегодняшние. И все, и материальные, и все вот вокруг будет все, ну, то, что нам воздастся это. Ты сейчас не надо думать об этом.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
3: Люди ночами.
2: Билеты на fridayticket.com.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеш Сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: слушать, то Радио Рокс.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

Ну и кто кого, он или я? Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И не событий.

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможны ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
1: Саунд-дизайн, как сейчас это называется, да, то есть именно придумывание компонентов фонограммы. Вот, это вещь важная, и опирается это все в итоге на саунд-продюсирование, звукорежиссуру, то есть фактическое, физическое возведение фонограммы в то качество, как ты ее видишь. То есть здесь нужен опыт и звукозаписи практическое, и сведения, микшинга, знания физики, знания акустики до определенной степени.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билишуссе.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
2: Билеты, билеты, сервис.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Zintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Zintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
7: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Есть разница между песнями для концертов, такими обычными альбомными, и песнями, которые в больших формах. Категорическая разница есть. На сегодняшний день наша музыка, любая музыка, живет 20 секунд, сама песня. Вот ты ставишь плей и слушаешь. Нравится, нет, чук, следующее. Когда раньше мы 20-30 лет назад слушали песни, мы их заслушивали с точки зрения не еды, а восприятия. То сейчас музыка исключительно как еда. Нужны хиты, нужна такая вот история понятная. А песни для больших форм, они могут быть разными. Потому что в большой форме самое главное – это давление всей массы всего. Если кто не хочет слушать Фауста, тот не будет слушать вообще ничего.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джак.

0: 9 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Rush. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Каждый боролся как может, да. Это, конечно, отчасти оттачивал, но это и ломало, это могло ломать. У меня тоже в жизни было много моментов, которые меня могли сломать, очень много. Как личность, как творческую личность, как индивидуальность, как человека со своей внутренней свободой. Посягательств на нее от социума было очень много.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Реклама. Айспик.
1: Кофе мой друг.
0: Нервы. Нойз МС.
2: На крыльях наша любовь.
0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
1: Первые свои студии, которые мы собирали именно там еще в студенчестве, что-то на коленках, что-то потом делали, какие-то советские небольшие агрегаты покупали, что-то сами паяли, вот подбирали микрофоны, шнуры, сами исследовали, учебников никаких не читали, тогда не было еще таких серьезных учебников по звукозаписи для рок-музыки. Поэтому все на собственном, так сказать, опыте проверялось. И нестандартные решения различные применялись, когда, например, нет у тебя помещения, чтобы вот качественно записать барабаны. И тогда вот это помещение, которое гудит, так сказать, и звенит, оно становится фишкой звукорежиссуры. Вот барабаны пускай будут в этом альбоме такие. Кому интересно, послушайте альбом «Второй фронт» Агаты Кристи. Там просто в каменном мешке записаны барабаны. И это стало фишечкой этого альбома.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно

Реклама. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Начнем с опроса. Оказывается, молодые мужчины водят автомобиль хуже женщин такого же возраста. К такому выводу пришли британские исследователи. Ну, как исследователи. Там местные страховщики пытаются понять, кто им обходится дороже. В общем, специалисты решили посмотреть статистику аварий. Анализ шел по возрасту и полу водителя. Учитывались также обстоятельства аварии и стоимость последующего ремонта автомобиля. Оказалось, что чаще попадают в ДТП мужчины в возрасте до 25 лет. При этом средняя стоимость восстановления машины после аварии у этой категории на 15% превышает цифры для женщин того же возраста. Кстати, насчет автошкол. Один из самых длинных экзаменов на права в Канаде. Ну, смотрите, сначала теория. Это самое простое, поверьте на слово. Потом водительский тест. После этого вы получаете, внимание, ученические права. То есть ездить вроде бы можно, но только с опытным водителем на пассажирском сиденье. Через годик другой можно попробовать сдать на права, скажем так, более взрослые. Если сдадите, то можно возить одного друга, но опять же в присутствии инструктора. Следующий экзамен опять через год. Если все хорошо, поздравляю, вы водитель и можете уже получать разные категории, естественно, после обучения и экзаменов. И еще, если вы в течение 5 лет не завершили всю эту процедуру, начинайте с первого этапа. Долго? Но зато и аварий на порядок меньше, чем в Латвии. Почти такая же морока и в Германии. Но тут другой пункт. Во-первых, все быстрее. Обладателем заветных корочек может стать уже через пару месяцев. Единственное, что требуется, это терпение, обучаемость, свободное время и довольно приличная сумма. Ну, смотрите. Сначала контракт на обучение в одной из частных школ. Далее посещение окулиста. Затем изготовление специальных фотографий. Все за деньги, между прочим. Ну, а потом надо будет подать в местный орган власти заявление о желании получить водительское удостоверение. К заявлению следует приложить 2 фотографии. И около 25 евро. Да, а справка об окончании курсов первой помощи уже была? Нет? Тогда ее приплюсуйте. Далее покупаете тренировочные билеты, иначе никак. Ну и сам экзамен. Вне зависимости от результата стоит около 100 евро. После теории наступает время практики. Как и у нас, нужно покататься с инструктором, заплатить за это и получить справку. А сам экзамен стоит относительно недорого, порядка 200 евро. Но в общей сумме за все про все набегает не менее 2000 евро. Причем как бы подразумевается, что вы сдали все с первого раза. Это, по-моему, самый дорогой экзамен в мире. Зато получается самое вежливое. Водители. Напомню, это в Германии. Удачи за рулем и не нарушайте.
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу сервис».
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima.
2: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтари».
2: Билеты «Билешу сервис».
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометра поднимутся до плюс 19 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Кино, оно эгоистично. Ты можешь сесть с ужином и посмотреть фильм, а в театре ты особо не поужинаешь. Ты идешь на приключения, ты идешь на дело, ты одеваешься, тебе нужно выйти. Там бог ты с ним, с билетом купить. Это не важно. Театр – это жанр такого социума открытого, а кино – социум закрытый. И здесь кино можно смотреть в одиночестве, можно в кинотеатре, но даже в кинотеатры люди не так ходят. Закачал где-нибудь на пиратском сайте, хорошо?
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ОВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Обещанные педагогам 57 миллионов евро нужно будет найти уже осенью. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правительство не собирается обманывать учителей, поэтому обещанные 57 миллионов евро на зарплаты педагогам нужно будет найти уже этой осенью, заявил в среду премьер-министр Андрис Кулбергс. Необходимость в этом финансировании – это наследие, оставленное предыдущим правительством. В то же время экономические показатели на 0,4% отстают от прогнозируемых, и это влияет на государственный бюджет уже в этом году. Поэтому нужно искать не только средства на уже включенные в бюджет нужды, но и найти деньги на этот «милый подарочек», — сказал Кулбергс. По мнению премьер-министра, политики, принимая решения о новых нуждах и финансово-затратных мерах, должны при этом уметь ответить на вопрос, где найти для них финансирование. «Деньги на принтере не печатаются», — добавил премьер. Средства можно не только перераспределить, но и увеличить доходы государства. Например, в следующем году будут программы, с помощью которых государство сможет привлечь дополнительное финансирование. Однако для использования таких возможностей потребуются политические решения. Если политики не захотят их принимать, финансирование для педагогов придется искать за счет сокращения расходов в других сферах, сказал Кулбергс.
2: Про погоду.
1: В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди. В ближайшие сутки будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможно, грозы. Ночью местами образуется туман, температура воздуха понизится до плюс 8, плюс 14 градусов. В четверг температура не превысит плюс 16, плюс 21. В пятницу и субботу она поднимется до плюс 18, плюс 23 градусов. А в воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбики термометра могут подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
2: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
2: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билеши сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: до 31 июля.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометра поднимутся до плюс 19 градусов.
4: Радио «Рокс» 88,6 FM.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: Ситуацию на рижских дорогах уже можно назвать непростой. Общая обстановка на уровне 6 баллов, причем пятерка появилась еще час назад. Это несколько удивительно для этого времени среды, но говорит о том, что трафик активный, на дорогах много транспорта и прибавилось мест с дорожными работами. В частности, на улице Педруэс в районе перекрестка Спилгас. Затор там в направлении моста Славу и затруднено движение на Краста. О причине рассказал водитель-экспедитор Алексей Николаев.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Подъем с улицы Краста на Стахановский мост ограничен. Там в одной полосе ведутся дорожные работы, образовалась пробка. Имейте в виду, может быть, ищите другие пути объезда. Всем хорошего дня.
1: Спасибо Алексею за инфу, но это, сами понимаете, не все проблемы в городе в данный момент. Всего же насчитывается 32 затора, а самый существенный протянулся на Бриево-Базгатва в сторону Югла перед Муренью, и здесь можно оставить около 20 минут. Мы продолжаем следить за дорожной обстановкой и ждем

0: Новые сообщения от неравнодушных водителей по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А в завершении автомонитора еще одно сообщение от Алексея Николаева, правда, на другую тему. Меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны и всем безопасных дорог.
1: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Традиции работать на пару продолжаются. Это улица Лелвардес. Два радара с обеих сторон. Так что, как всегда, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим. И всем удачи на дорогах.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера Прежнего.
5: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере.
5: Я с тобой, моя.
4: Билеты в кассах Билишсервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Прямой военной угрозы со стороны России не наблюдается, но общество должно быть бдительным. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В настоящее время прямой военной угрозы со стороны России не наблюдается, но общество должно быть бдительным, заявил президент Эдгар Ринкевич в среду после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Он добавил, что страны НАТО и ЕС регулярно обмениваются различной информацией, в том числе аналитической и разведывательной. По словам президента, прямой военной угрозы не наблюдается, однако не исключены некие гибридные операции, одна из которых на латвийско-белорусской границе продолжается с 2021 года. Ринкевич сказал, что нельзя исключать различного рода диверсионные акты, поэтому обществу следует быть бдительным и обращать внимание на потенциально подозрительные действия. Президент заверил, что органы безопасности работают с союзниками и анализируют информацию. К тому же многое уже предотвращено. Учитывая, что Россия увязла в Украине и непредсказуемо, страны восточного фланга уделяют повышенное внимание различным сигналам и продолжают делать все, чтобы обеспечить безопасность, сказал Ринкевич. В последние недели ряд высокопоставленных должностных лиц стран Балтии и других государств региона отмечали, что Россия увязла в войне против Украины. В связи с этим, по их оценке, возрастает риск того, что Москва может пойти на авантюрные шаги и предпринять действия против одной из стран восточного фланга НАТО. Говоря о готовности Латвии реагировать на возможные провокации и гибридные атаки, президент отметил, что органы государственной безопасности, а также структуры внутренних дел и обороны постоянно анализируют развитие ситуации. По словам Ринкевича, высшие должностные лица государства регулярно получают от профильных ведомств информацию как о расследованиях, которые продолжаются, так и о делах, по которым уже достигнуты конкретные результаты. Общественность узнает о таких делах, когда уже предъявлены обвинения и произведены задержания. Однако, учитывая специфику работы правоохранительных органов и служб безопасности, не всегда возможно сообщать об этом раньше, пояснил президент. Можем ли мы все предугадать и ко всему быть готовыми? Нет, это нужно сказать честно, всегда остается серая зона, заявил Ринкевич. Президент также высоко оценил работу органов госбезопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и других ведомств. Он призвал общество с пониманием относиться к тому, что не вся информация может быть обнародована сразу. Безопасность никогда не бывает конечным результатом. Это постоянно меняющийся процесс. 100% предотвратить абсолютно все невозможно. Думаю, мы действуем адекватно. Но каждый день возникают новые вызовы, отметил президент. Глава государства сообщил, что в среду на заседании Совета национальной безопасности планируется заслушать доклады органов госбезопасности, а также обсудить вопросы обеспечения безопасности выборов и технологические решения.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Тем, кто твердит, что в один прекрасный день осуществит наконец свою мечту, стоит помнить, что один прекрасный день – это сегодня, сказал экс-лидер Линкин Парк Честер Беннингтон. И надо сказать, к сегодняшней дате он отношения не имеет, но ведь хорошо сказал. Это вечернее действо «Рок жив», меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. Группа «Князь» открыла музыкальный час, а вот кто продолжит – это мы сейчас и узнаем. Дело в том, что на свет в этот день появился Рик Дэвис, впоследствии вокалист, автор песен и единственный бессменный участник всех составов Супертрэмп. Год назад он отправился в лучший мир, а мы напомним, что в 79-м ведомая Риком Дэвисом британская группа взорвала хит-парады по обе стороны океана суперуспешным альбомом «Breakfast in America». Вот как раз из него мы послушаем «The Logical Song» или «Логичную песню». Рику Дэвису добрая память, слава и почет. А мы слушаем «Супертрэмп» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На радио «Рокс» ночные снайперы. Что ж, Диана Арбенина припеваючи шагает по асфальту, но это если он ровный и хорошо уложен. Сейчас ведется много дорожных работ в латвийской столице. Мы этому в том числе уделим внимание в автомониторе. Ну а затем продолжим под задорные ритмы радио «Рокс». На очереди Дон Хенли, смысловые галлюцинации, пикник и свинцовый туман с треком «Я знаю» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Тем временем час пик в латвийской столице продолжается. Заторы на лижских дорогах во многих местах приняли свои привычные очертания, но есть и новые участки, где можно задержаться или медленно поехать. В частности, на Педруэс в районе перекрестка Спилдес в направлении моста Славу. Там ведутся дорожные работы. По этой же причине вновь собрался затор на Краста. Сегодня он, правда, пока чуть поменьше, чем был вчера, но причина та же. На подъеме на мост Славу перекрыта полоса из-за ремонтных работ. На выезд в сторону Юглы тормозит перед Муренью Бриевасгатве. Правда, здесь пробка сейчас минут на 10, и от 10 до 15 минут можно оставить на улице Юглас, также перед Муренью. Наверное, не лишним будет напомнить сообщение от Алексея Николаева о том, чтобы не нарушали и не превышали на отдельно взятом участке.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Традиции работать на пару продолжаются. Это улица Лелвардес. Два радара с обеих сторон. Так что, как всегда, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим. И всем удачи на дорогах.
0: Алексея поблагодарим за то, что предупредил, и обратим внимание на сводку госполиции за минувший вторник. В Риге и столичном регионе было зарегистрировано 73 ДТП, в них пострадали 4 человека, в том числе пешеход и 2 велосипедиста. Это самая страдающая категория участников дорожного движения. Будем внимательны и учитываем, что на двух колесах тоже люди. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Мы с Лидоем, ты красу

0: Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Смысловые галлюцинации и зачем топтать мою любовь на радио Рокс. А мы немного вильнем в сторону и отметим еще одну примечательную дату. 79-й Happy Birthday Дона Хенли, вокалиста и барабанщика одного из создателей группы Eagles. Первая же записанная Хенли песня «Witch Woman» вошла в топ-10 в США. Кто видел поющего чувака на ударных при исполнении «Отель Калифорния», так это он. В 2008-м издание Rolling Stone поставило Хенли на 87-е место в сотне лучших вокалистов всех времен. После первого распада «Орлов» в 80-м Дон ушел на вольные хлеба, выпустил несколько сольных альбомов. Мы же послушаем трек, получивший премию Грэмми за лучшее мужское вокальное рок-исполнение под названием «The Boys of Summer». О веселых парнях, о молодости, о первой любви и о времени, которое уже никогда не вернется. В общем, жить нужно здесь и сейчас, и желательно на полную катушку. Итак, Дон Хенли в честь днюхи прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометра поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: На радио «Рокс» Агата Кристи про вечную любовь. Ну а мы вспомним про 22 июля 2025, когда в лучший мир отправился легендарный рокер папа тяжелого металла и один из лучших вокалистов на этой планете Оззи Осборн. Да, друзья, уже год пролетел, а он и его творения вечно живые и по-прежнему с нами. Почтить светлую память князя тьмы мы решили не забойным треком, а красивой лирикой «Changes» — «Перемены» из четвертого альбома «Wall 4». К слову, композиция поднялась на вершину британского хит-парада после выпуска в 72-м. Слушаем Black Sabbath и наслаждаемся голосом Оззи на радио «Рокс».
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Адрижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. По делу о закупках проводятся обыски в больницах Бауски и Елгавы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура в среду 22 июля провели обыски в Бауской больнице и Елговской городской больнице. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в сотрудничестве с Европейской прокуратурой провело процессуальные действия по уголовному делу, включая обыски. Уголовный процесс был начат Европейской прокуратурой весной 2026 года на основании информации, предоставленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В рамках дела расследуется возможное мошенничество в крупном размере и злоупотребление служебным положением, связанные с двумя госзакупками в латвийских больницах. Предполагаемые преступные действия могли нанести ущерб как финансовым интересам Латвии, так и Европейского Союза. Расследование касается двух закупок стоимостью 491 500 евро и 165 500 евро. Как отметили в Европейской прокуратуре, это одно из нескольких уголовных процессов, которые Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура расследуют в связи с возможными преступлениями в сфере госзакупок в латвийских больницах.
2: Про безопасность.
1: В случае отмены мероприятий из-за угрозы воздушному пространству стоимость билетов возвращать не надо, предусматривают поправки к закону о безопасности публичных, развлекательных и праздничных мероприятий, которые Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду 22 июля поддержала в окончательном чтении. По этим поправкам Сейм примет решение на внеочередном заседании в четверг 23 июля. Поправки предусматривают, что организатору мероприятия запрещается начинать публичное мероприятие, а также он обязан его прервать, если в месте проведения мероприятия или на непосредственно прилегающей к нему территории объявлено раннее предупреждение об угрозе воздушному пространству, которое создает прямую или существенную угрозу жизни и здоровью людей и требует немедленных действий для обеспечения безопасности населения. Законопроект также предусматривает, что если проведение публичного мероприятия было прервано и его по объективным причинам нельзя было возобновить, то мероприятие будет считаться отмененным. Если платное публичное мероприятие будет отменено из-за угрозы, его невозможно будет начать или продолжить по независящим от организатора причинам, поставщик услуги не будет обязан возмещать посетителю стоимость билета или иной платы за участие. Эта норма будет распространяться на мероприятия, которые состоятся после вступления закона в силу, независимо от того, когда был приобретен билет или осуществлена оплата за участие. Закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курзаме прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Продолжаем наслаждаться летним вечером. Отличная компания Радио Рокс. Пошел второй час вечернего экшена «Рок жив». Мы же не отходим далеко от событий дня сегодняшнего. Случились они в разные годы, но оставили свой яркий след в истории. 22 июля 1977-го вышел дебютный сольник британского певца и композитора Элвиса Костелло «My aim is true» или «Я не промахнусь». Костелло заработал репутацию автора-исполнителя песен со смыслом в духе Боба Дилана. На его счету почти три десятка студийных альбомов, 7 из которых входили в UK Top 20. Сам Элвис получил признание, вошел в список 50 величайших исполнителей всех времен по версии издания Rolling Stone. Мы же заслушаем трек из дебютного альбома с библейским подтекстом под названием «Вини во всем Каина». И Элвис Костелло собственной персоной на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На радио «Рокс Серьга» с треком «Сказочный лес», а нам пришло времечко еще раз прерваться на инфо с рижских дорог прямо по курсу «Автомонитор». Затем продолжим под лихие хиты «Радио «Рокс». На очереди Питер Гэбриэл, 7Б, «Ночные снайперы» и «Ленинград» с треком «Зарплата» через пару минут.
1: «Автомонитор» на «Радио «Рокс».
0: И вновь о трафике в латвийской столице. 8 баллов с хвостиком и 71 затор показал монитор на максимуме 18.36. С тех пор ситуация в целом улучшилась, но не везде. Остаются проблемные места. На одно из них обратим внимание. Еще пару часов назад Алексей Николаев прислал инфо, что называется, глазами очевидца. И оно в данный момент актуально.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Подъем с улицы Краста на Стахановский мост ограничен. Там в одной полосе ведутся дорожные работы. Образовалась пробка. Имейте в виду, может быть, ищите другие пути объезда. Всем хорошего дня.
0: Еще раз поблагодарим Алексея и отметим, что на Красто можно оставить даже сейчас до 15 минут. Очередь от Южного моста протянулась до салона «Шкода», как написал об этом водитель такси Александр Рязанов. Пробки действительно уменьшаются, уже появились 5 баллов на мониторе, это в среднем по городу, а мы обратим внимание на прогноз погоды. Если сегодня вечером будет без осадков, то завтра в четверг утром и днем возможны кратковременные дожди. Будет преимущественно облачная погода при температуре от 16 до 18 градусов. Ну вот такое оно, нормальное латвийское лето. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билишустер.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: ветра.
1: На радио Рокс группа 7Б со своей визиткой, классическим хитом «Молодые ветра». У нас есть еще один герой вечера. Это британский вокалист, композитор, музыкальный продюсер Питер Гэбриэл. Начинал карьеру в прогрессе в группе Genesis, но к концу 75-го почувствовал отчуждение и напряжение с другими музыкантами. И, как говорится, встал на лыжи. Главной причиной стала женитьба и рождение ребенка. На некоторое время Питер с музыкой даже завязал и поселился с семьей в сельском доме. Но недолго длилось затворничество. Вскоре начал сольную деятельность, а через время, в 86-м, выпустил мегауспешный альбом «Соу», за который получил первую Грэмми. На пластинке была композиция «Sledgehammer» или «Сокрушительная сила», проще говоря, «Кувалда». И вот этой кувалдой он махнул так, что 22 июля 86-го трек возглавил горячую сотню «Билборд». Именно его, в исполнении Питера Гэбриэла, мы сейчас и заслушаем на «Радио Рокс».
2: Это «Рокс, детка».

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометра поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Ну, разумеется, это ДДТ с треком «Ветер», и на этом, друзья, мы простимся до четверга. А завтра у нас будут новые музыкальные истории и, может быть, новые треки. Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра, а с вами остаются лучшие и любимые на Радио Рокс. На закуску у нас трек группы «Аэросмит» под лихим названием «Чувак». Стивен Тайлер рассказывал: однажды ночью мы ловили такси в Нью-Йорке, а эти ублюдки из группы «Мотли Кру» подъехали на лимузине. Взяли нас к себе, но каждое второе слово, которое от них мы слышали, было «чувак». При этом вокалист Винс Нил был похож на тетку с длинными светлыми волосами. В общем, как пошутили музыканты «Аэросмит», чувак выглядел как дама. И вот этот позитивчик мы сейчас будем слушать на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы следуем, ты как.

0: Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
3: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеты сервис».
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты уже в продаже на билетсервис.лв.
5: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
7: 28 июля. Концертный зал «Дзинтари».
5: The Beatbox.
8: Билеты «Билетшу сервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
10: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Мне кажется, самое главное, вот это банальное слово, которое всем набило уже оскомину, драматургия. Концерт не должен быть ровным, он должен быть колдобиной одни. Должно быть, я то плакать, то смеяться. Должны быть вот шторм, штормить должно на концерте.
0: Сказано на Радио Рокс.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Здесь по мне равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус-сервис».
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ЛВ. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтери». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометра поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммиграциас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера Прежнего. Я знаю пару. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты в кассах «Билешу-сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио «Рокс». Латвия.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

сильнее тех, кто с мечом. Задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе света.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, и вам пулебыстрый яд. Похоже, забили на все капитан.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курзаме прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометра поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на...

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

любовь еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометра поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Это

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

хочу, чтобы там где-то есть было столько чудес, а размах твоих крыльев позволил свободно лететь.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу.

Вряд ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой. Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометра поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Только не плачь и не жди, все впереди.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: радио «Рокс».
1: Истомоящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И не событий.

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: не во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио «Рокс».

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 3 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.